0: секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Главное окружное радио.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

вечер окутался там.

0: введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
6: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
7: Дядя Игорь, вон-то тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
8: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Мы, жители Ханты-Мансийска, не представляем жизнь без вкусной местной рыбы. А гости города едут в наши края, чтобы попробовать эти невероятные деликатесы. Теперь любимые лакомства еще доступнее. Открылся новый магазин от Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки и полуфабрикаты, цены от производителя и отличное качество. Рынок Лукошка. Первый этаж. Фирменный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: А у нас в Лукошке рыбка. Открылся новый магазин от любимого, родного Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки и полуфабрикаты, повседневные лакомства и деликатесы с ценами от производителя и отличным качеством. Рынок Лукошка. Первый этаж. Фирменный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации

0: и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха,
1: ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
6: Радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 6888. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Важен каждый.
2: Новое время – это не какое-то отдаленное будущее. Это, по сути дела, наше время. Мы в нем сегодня живем. Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России.
1: Важен каждый.
3: В эфире программа «Важен каждый». Это программа про идеи, которые помогают нашему обществу, про людей, которые любят Россию и работают на ее благо. Таких людей миллионы, но в этом деле важен каждый из нас. В студии Тимур Полунин, Марина Штейникова, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я вот тут подсчитала сегодня, что за те два года, которые мы ведем с тобой программу «Важен каждый», у нас в эфире побывали более 60 уже общественных некоммерческих организаций, ну, представители этих организаций, и каждый из них уникальный, занимаются совершенно разными прекрасными делами, но так или иначе объединены одной общей целью – делать благо, да, для нашего региона и для жителей Югры. И вот когда у нас появляются в регионе какие-то новые некоммерческие организации, особенно с очень вдохновляющей правильной такой миссии, мы, конечно, хотим с ними познакомиться поближе и сами, и наших слушателей тоже познакомить. Потому что совсем недавно у нас в Югре появилась слэдж-хоккейная команда «Север». Ну и еще спустя какое-то время появилась некоммерческая организация, которая с этим клубом непосредственно связана. Пока все очень запутанно и непонятно, но мы сейчас будем разбираться в деталях, и все нам...
3: Будет у нас такое мини-журналистское расследование.
4: Да, все нам станет понятно. На самом деле тема важная и актуальная, потому что здесь и про спорт, и про слэдж-хоккей, который у нас в Югре очень любят и уважают.
3: И про ветеранов.
4: И про ветеранов СВО, и про их адаптацию. Здесь на самом деле столько тем, которые сейчас для нашей Югры максимально актуальны. Поэтому сегодня у нас в студии сразу два гостя.
3: Да, объясним, почему. Ольга Ши, руководитель некоммерческой организации «Слэдж-хоккейный клуб «Север», и Константин Шихов, серебряный призер Паралимпийских игр в Сочи, в составе сборной России, да, мастер спорта международного класса, на секундочку, заслуженный мастер спорта России по слэдж-хоккею,
4: и, капитан. Кстати, 15 лет был капитаном слэдж-хоккейной команды «Югра», а сейчас тренер слэдж-хоккейного клуба «Север». Здравствуйте, Ольга и Константин.
5: Здравствуйте.
6: Меня что-то скромно так объявили.
4: Хотите перечислить? Ольга тоже
6: в следующем эфире.
4: Разносторонняя личность, на самом деле, да. Но сегодня мы здесь конкретно общаться про вашу деятельность непосредственно. И я думаю, слушатели наши внимательнее уже заметили, что у вас одинаковая фамилия. Это же не секрет, что вы супруги, да? Мы можем об этом сказать?
6: Да, сестрой.
3: Сегодня вроде еще, да.
6: Да, супруги.
4: Супруги.
3: У нас сегодня такой уникальный опыт. Знаете, вот впервые в жизни буду общаться с людьми, которые организовали команду, вывели ее в ранг клуба спортивного. И этот вот то же самое, что, например, с основателями Манчестер Юнайтед, да, пообщаться. Ну, то есть, когда-то это было просто объединение людей по интересу. Угу. Собрались футболисты, которые, да, давай будем вместе играть, а давай. А потом пошло-поехало, сейчас, извини меня, где этот клуб?
4: Я думала, ты скажешь, у нас сегодня уникальная ситуация, когда две семейные пары в студии. Это, кстати,
3: и
4: тоже
3: это
4: интересно.
3: Тоже.
4: Да. Начнем, наверное, с Константина. Да, Константин, расскажите, в прошлом году появился слэдж-хоккейный клуб «Север». Как появился, с чего все началось вообще? А потом мы к Ольге перейдем.
7: Всем добрый день. Вообще изначально у нас название нашей команды был не «Север», ЮСК, Югорский слэдж-хоккейный клуб «Армия». Угу. А появилась наша команда в прошлом году, в 2025 году, в январе месяце, перед Кубком защитника Отечества, который у нас в Ханты-Мансийске,
4: да,
7: проходил.
4: Мы помним, да.
7: При поддержке Центра адаптивного спорта, при поддержке правительства Югры, специально создавалась эта команда для того, чтобы восстанавливать ребят после специальной военной операции, потому что слэдж-хоккей, он один из самых лучших видов спорта, где проходит очень быстрая реабилитация. Вот, и...
4: То есть цель была именно вовлечь в спорт ветеранов СВО?
7: Да, в адаптивный спорт, чтобы ребят восстанавливать. Вот, и это у нас здорово получилось.
3: А как вы вообще, ну, то есть команда, сколько человек это? Минимум, давайте, минимум сколько должно быть?
7: Ну, конечно, хочется 15 полевых и 2 вратаря.
3: Так,
7: чтобы
3: то есть у вас же там вот эта история,
7: пятерки, 2 вратаря.
3: Звенья, пятерки,
7: да,
3: вратари.
7: Совершенно верно.
3: И я в хоккее разбираюсь, ну, примерно как Марина, то есть вообще никак, да,
4: больше
3: по футболу,
4: фанат,
3: но
4: да,
3: примерно понимаю, что должен быть какой-то состав, да, там есть минимум заявки, есть максимум, вот эти все вещи. То есть вы 17 человек минимум должны были найти, и не просто найти, а еще и понять, кому больше подойдет быть на воротах, кому больше подойдет в защите, кому в атаке, а эти спортсмены, люди, они вообще какой-то имеют имели отношение к хоккею или к слэдж-хоккею? Держали ли клюшку? Или это был с нуля просто набрали?
7: Большинство ребят даже и не представляли, что такое хоккей. Может быть, в детстве бегали с клюшкой по корту, но, а так они не знали даже, с какой стороны шлем одеть.
4: Ого. Как вы их искали? Где вы этих ребят нашли? Они сами изъявили желание? Или как-то, как у вас коннект случился вообще?
7: Вообще ребят нашли через, с помощью Фонда защитника Отечества. У нас в регионе проводится большая работа для поддержки ребят. То есть и вот ребята после СВО, которые уже здесь находились, на реабилитации.
3: Но они все
7: вот
3: были на карандаше, да, условно говоря, у фонда. Вы бросили клич, кто отозвался, пришли к вам.
4: А сколько отозвались человек изначально, сколько у вас сейчас?
7: Изначально, в прошлом году, первый раз в Кубке защитника Отечества приняли, набрали две пятерки ребят.
4: Угу.
7: То есть две пятерки и вратарь.
3: Один?
7: Да,
3: ага.
7: Да.
4: И вы уже играли в таком составе, получается?
7: Мы не то, что сначала играли, мы сначала учились кататься на санях.
4: Угу, то есть вообще с азов.
7: Понимание, да. То есть я прямо могу сказать, что любой человек придет, сядет в санки, он будет кувыркаться как неваляшка.
4: Угу.
7: То есть для того, чтобы научиться кататься на санях, нужно время, ну и плюс минимальная физическая подготовка. Слэш-хоккей... Он очень интересный, уникальный вид спорта, но дело в том, что он и тут же очень тяжелый вид спорта, и не каждый может научиться.
3: Вот, энергозатратный, требует определенной физической подготовки, координации, ловкости, и при всем при этом
7: совершенно
3: вы в январе решили организовать команду, а когда вот проходили у вас эти соревнования?
7: В марте у нас проходил...
3: То есть на подготовку 2 месяца было?
7: Да.
4: Обалдеть. И что, получилось?
3: Вы подготовились и выступили, и какие итоги?
7: Из 20 команд мы заняли 6-е место.
4: Ого!
7: Да.
4: Это очень круто.
7: Ну,
4: вот учитывая, это... что у вас времени на подготовке толком-то и не было.
3: Так, 6-е место
7: там,
3: заняли.
7: Если честно, то есть там практически все были одного уровня. Буквально 3-4 команды, они на пару лет пораньше сформировались.
4: Угу.
7: А остальные команды... Ну, один уровень примерно, плюс-минус.
4: Я понимаю, что у нас в игре, в принципе, все понимают, что такое слэдж-хоккей, потому что у нас это в регионе развита достаточно история. Или я ошибаюсь? Ведь у нас развит слэдж-хоккей?
7: Ну,
5: конечно.
7: Процентов 10 с населения, возможно, знают, что такое слэдж-хоккей.
5: Нет,
7: но
5: у нас 15 лет
7: больше
5: существует команда «Югра», ну ты чего?
4: Тогда давайте, вот для тех, кто, может быть, еще не знает, расскажите основные
3: я
4: особенности
3: знаю,
4: и отличия.
3: Я знаю, как задать этот вопрос. Вы футбол любите?
7: Ну, нет.
3: Ну, нет. Ну, знаете команды нашей российской премьер-лиги, да?
7: Плюс-минус.
3: Если брать, например, вот слэдж-хоккей наш региональный, с какой командой по значимости для российского футбола можно сравнить?
7: Тут нельзя сравнить. Слэдж-хоккей — это паралимпийский вид спорта.
3: Это понятно. Я хочу понять, насколько мы круты. Ну, если мы говорим, хоккейный клуб «Югра», да, существует. Мы знаем, что он там, ну, всех выигрывает периодически, становится чемпионом, периодически выигрывает в кубке. Вот. А у нас слэдж-хоккей для «Югры» — это, ну, типа, мы занимаемся, или у нас есть амбиции быть чемпионами постоянными в своей лиге?
7: У нас в «Югре» слэдж-хоккей существует с 2009 года. Вот я, к примеру, в команде с 2011 года был. То есть я практически уже отыграл свое, ну, на профессиональном уровне. У нас в «Югре» наш слэдж-хоккейный клуб «Югра» очень мощная команда. 7-кратные чемпионы России.
4: Круто. Круто. Ну, я этого не знала, кстати, что
5: у нас много ребят, кто в Паралимпийских играх участвовал в 2014 году.
7: У нас в команде 4 человека, заслуженные мастера спорта, которые участвовали в Паралимпийских играх в Сочи 2014
5: стали год. Стали серебряными призерами.
4: Ну, это включая вас, да, Константин?
7: Четверо. Да, включая
4: круто.
7: Меня.
4: Очень
7: и
4: круто.
7: Мы играли и на чемпионатах мира, и Европы, то есть разные международные турниры. Наш слэдж-хоккейный клуб «Югра» очень мощная команда.
4: Угу. Так вот все-таки в чем, если можно так выразиться, принципиальное отличие от классического хоккея именно слэдж-хоккея?
7: Принципиального отличия нету, только то, что мы сидим горизонтально, у нас две клюшки, мы толкаемся руками, правила практически одинаковые. Есть минимальные нюансы по силовым единоборствам, но динамичность и зрелищность практически ничем не отличается.
3: И вы вот, кстати, сказали, да, что это очень энергозатратно и физически затратно. Я смотрел сюжет у нас на телеканале «Югра», как к вам в слэдж-хоккей пришел, ну, я не имею в виду вот к вам, да, в клуб, вообще в целом в слэдж-хоккей пришел попробоваться хоккеист из хоккейного клуба «Югра». И он буквально там, ну, не знаю, через 10 минут говорит: «Я все, я не могу, как вы вообще тут держитесь». Угу. Ну, то есть, а это человек спортсмен, профессионал, который каждый день тренируется там по несколько часов.
4: Ну, и, кстати, вот Константин говорит, принципиального отличия нет, а потом начал перечислять все отличия, и мне кажется, они принципиальны все. Ну, правда, это уже совершенно другая
5: история. Ну, может, иметь в виду в правилах?
4: Ну, да, я понимаю.
7: Я про правила и сказал, да. Если взять хоккеистов профессиональных, они вертикально, да, ну, катаются, вот, и у них очень развиты ноги. А в слэш-хоккее, наоборот, руки очень развиты, то есть верхний плечевой пояс очень мощный. И поэтому я говорю, даже любому профессиональному спортсмену сесть в санки и покатить, это, ну, практически нереально. Это делают только единицы.
4: Ну и вот теперь давайте поговорим про принципиальные еще отличия именно вашего конкретного клуба «Север». У вас там ребята бойцы СВО. Это первое принципиальное отличие. То есть это исключительно ребята, которые вернулись с поля боя, скажем, да, и продолжают теперь на другом уже поле. Спортивные бои продолжают,
7: верно.
4: Да?
7: Да.
4: И второй момент. Ребята, которые вернулись и, по сути, остались без нижних конечностей. Правильно?
7: Да, в слэш-хоккее в основном играют ребята с ампутацией. У кого-то одна нога, у кого-то две ноги. Вот в этом и отличие есть.
4: А сколько вас сейчас? Вот мы поняли, что изначально было, там вот набрали по две пятерки вратарь, а сейчас вас уже много? Растете?
7: Потихоньку. Тот старый состав, половина того состава уже нету. У кого-то не получилось по работе, у кого-то не получилось по здоровью, по каким-то там семейным обстоятельствам. Мы сейчас ведем набор.
4: Вот.
7: Сейчас нас на данный момент 12 человек в команде полевых и 3 вратаря. Вот. Но мы до сих пор ведем набор, наши двери открыты. Сегодня вот я звонил, созванивался с парнем из Советского. Вот он молодой парень, ему 30 лет. Я надеюсь, что он у нас в новом сезоне придет к нам в команду, и мы будем учить его играть в слэш-хоккей.
4: Круто, вы сказали Советского. Я как раз сижу и думаю, вы же, получается, объединяете ребят со всей Югры, да? Как у вас это организовать-то получается?
7: Да, совершенно верно. Мы сборная округа по слэш-хоккею. У нас ребята со всего региона. Свартовска, потом с Мегиона, с Сургута, вот сейчас вот с Советского, с Нягани есть
5: Покачи,
7: ребята.
5: А? Покачи.
7: Нет, с Покачи пока нету.
3: Но базируетесь вы...
7: Базируемся мы в Ханты-Мансийске.
3: Да.
7: У нас проходят учебно-тренировочные сборы в Ханты-Мансийске. Ребята со всего округа приезжают в Ханты-Мансийск, заселяются в гостиницу, живут в гостинице. Мы здесь тренируемся, и после учебно-тренировочного сбора, возможно, выезды, ну и были у нас выезды в прошлом году сразу же на чемпионат России.
4: Ух ты.
7: В прошлом году, в этом сезоне, то есть мы провели 4 этапа чемпионата России. Вот это первый этап у нас был в августе, это был для нас дебютный этап.
4: Так.
7: Мы там стали вторыми. Смотрите, есть две лиги сейчас появилось. Вот, в связи с тем, что сейчас в России больше 30 СВОшных команд по слэш-хоккею, появилась вторая лига, Лига Героев.
4: Mm-hmm.
7: Вот, и мы сейчас на данный момент участвуем в Лиге Героев на чемпионате России. То есть это официальный чемпионат России. Из Лиги Героев можно перейти в высшую лигу. То есть в этом году две команды перейдут в высшую лигу.
3: Ну, тот, кто, соответственно, по итогам сезона займет первое и второе место, да?
7: Да.
3: Вы, получается, 4 этапа уже у вас было. А всего сколько этапов за год?
7: Вот 4.
3: В календарном. 4. То есть вы уже откатали.
7: Мы уже откатали,
5: и стали третьими.
3: И стали третьими.
4: По итогам всех этапов.
7: Да,
4: очень круто.
7: Да, да.
4: Очень круто.
7: Ну, то есть мы прошли 4 этапа и заняли бронзу чемпионата России. Я, конечно, как тренер сначала расстроился.
4: Да ладно?
7: Да.
3: Ну, знаешь, потому что те, кто в финал попадают, они автоматически переводятся в высшую лигу.
7: Да. Да.
4: Но,
7: да.
4: Я так понимаю, вот. Сначала расстроился, но...
7: А потом рассудил все, подумал, и я понял, что нам еще рано быть первыми, вторыми, ну, быть чемпионами России, потому что кто стал чемпионом России, первое, второе место, они переходят в высшую лигу, а нам туда еще рано. А в высшей лиге там играют ребята-профессионалы. А у нас в Лиге Героев не только ребята СВО играют, у нас и юниорские команды играют, то есть у нас смешанные составы. И на данный момент, пока команда у нас играет, у нас и юниорские команды играют, то есть у нас смешанные составы. И на данный момент, пока команда у нас молодая, я играю вместе с

0: Это просто подарок судьбы, mm-hmm. такой тренер. Не потому, что он мой муж, а на самом деле у них вот получилась такая большая, дружная, огромная семья. Вот. И у ребят горят глаза, и они очень уважают Костю. Вот прям смотришь на них, и у меня аж прям вот ком в горле иногда.
1: Как вы находите ту грань, когда надо же очень строгими и требовательными быть, но при этом как-то, ну, во-первых, свои, как бы, ребята уже родные там.
2: Да, это братаны. Не надо никакую грань искать. Это же вообще огромное преимущество, на самом деле, быть играющим тренером. Одно uh-huh. дело, когда ты с бортика какие-то указания даешь, да, по тактике, например, а другое дело, когда ты внутри уже этого процесса, uh-huh. внутри игры.
1: Ну, периодически же надо где-нибудь там и голос может повысить, и это нормально у вас там вот это общение строится?
2: Часто ли звучат
1: матюки? Надо быть жестким и требовательным, но вы же при этом
0: иногда приходит и говорит, я сегодня их обматерил.
1: Ну, что? Зато игра, наверное, сразу лучше стала.
0: А потом пряник дал.
1: Понятно, в общем, баланс находится.
3: Да нет, на самом деле, я же свою профессиональную карьеру завершил только в прошлом году. Как раз я отыграл чемпионат России, мы стали вторыми, вернулся и ушел на тренерскую работу. И на данный момент я также учусь тренерской работе, как ребята учатся в слэш-хоккее.
1: У вас параллельно обучение происходит?
3: Да, у нас параллельно. Но на самом деле у нас все происходит на взаимном уважении. То есть вот если поначалу ребята... Они просто, для них это было как, ну, они не понимали, где они и что, и зачем они вообще сюда пришли, то сейчас, на данный момент, большинство из них, вот основной костяк команды, они уже, можно сказать, профессионалы, они самостоятельно начинают заниматься, они слушают установки, они стараются выполнять правильно тренерское задание, упражнения, которые мы отрабатываем на тренировках. Приходится повышать голос.
1: Как
3: но
1: и любого тренера, наверное.
3: Не без этого.
2: А вот эта история, вы говорите, вот они становятся профессионалами, это история профессиональная? То есть у них есть контракты, у них есть зарплата?
3: Практически каждый из них сейчас уже на данный момент трудоустроен в центре адаптивного спорта.
1: Mm-hmm.
3: У них ставка спортсмена-инструктора. То есть, в принципе, для начального уровня у них уже достойная зарплата.
2: Ну, это такая история. Это не так, что в коммерческом, я имею в виду, спорте, когда есть контракт, например, там человек с клубом заключает договор, скажем, да, и получает финансирование от клуба и посвящает всего себя в течение сезона работе именно...
1: Нет, это трудоустройство именно на базе Центра адаптивного спорта.
3: Совершенно верно.
1: Круто.
3: Тут благодаря правительству, нашему правительству Югры, были выделены специальные ставки для ветеранов СВО под слэш-хоккей.
1: Ух ты! Ну, здорово, спасибо
2: а
1: большое.
2: А вот некоммерческая организация... Для чего, почему?
1: Да, теперь будем общаться с Ольгой, узнавать, для чего вообще слэдж-хоккейному клубу нужна была своя общественная организация некоммерческая. Но обсудим это уже после рекламы.
4: Важен каждый. Радио Югра. Реклама.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
7: Умный материал.

0: для диагностики заболеваний, новые композиты из кремния и микроорганизмов, сладкие белки для питания диабетиков, технологии геномной терапии, первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
1: 0+.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
7: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Важен каждый.
9: Мы снова в эфире, и сегодня говорим о слэдж-хоккейном клубе «Север», в котором состоят исключительно ветераны СВО из Югры. У нас в студии тренер клуба Константин Шихов, а также руководитель некоммерческой организации слэдж-хоккейный клуб «Север» Ольга Шихова. Ольга, вот теперь мы с вами пообщаемся как раз. Расскажите, почему вообще возникла необходимость в создании этой организации?
10: Ну, на самом деле, для привлечения партнеров, друзей. Ну, партнеров, на самом деле.
9: Поддержка нужна.
10: Да, поддержка нужна, допустим, чтобы даже закупать вот экипировку для команды. Она, на самом деле, не дешевая.
11: Ну, проще говоря, спортсмены у вас, если сидят на зарплате в центре адаптивного спорта, да, вы сказали?
12: Да.
11: То форму вратарскую купить центр адаптивного спорта вам не может.
12: А, смотрите, нет. Центр адаптивного спорта нас полностью всем экипирует. К примеру, начиная от вратаря и заканчивая полевым игроком, санями. Но дело в том, что на данный момент в связи с импортозамещением мы не можем через центр адаптивного спорта закупать иностранную экипировку. То есть это, к примеру, канадские сани, канадские клюшки, перчатки, там, ЦЦМ, Баур. Вот для этого и была создана...
10: Да, некоммерческая организация, да. И, конечно же, это возможность участвовать в грантах губернатора и президентских грантах. Вот сейчас у нас первый грант, мы заявляемся на грант губернатора Югры. Опять-таки же с той целью, чтобы этот грант мы могли использовать для покупки классных клюшек, классных крак.
9: Современных, вот. Самых крутых, да?
10: Да, да.
12: Я вот с 2013 года тренируюсь на канадских санях. Вот, и, к примеру, я пробовал разницу нашего российского производства санки и свои, то есть разница чувствуется.
10: Короче, больше шайб в ворота летит от Кости на канадских санях.
9: Понятно.
10: Хотя у Кости и так они залетают нормально. Вот, поэтому, да, пользуясь случаем, нам вообще важна поддержка, не только, да, материальная, это круто, здорово, у нас есть страничка в социальных сетях, пожалуйста, подписывайтесь, поддерживайте нас, потому что у нас, вот мы запланировали, да, через год турнир.
9: Так.
10: Ханты-Мансийске.
12: Да, если у нас получится.
10: Да, ну у нас получится.
9: Если это не секрет, и вы готовы поделиться, расскажите, что, какие планы?
12: Если все хорошо пройдет, и мы получим грант губернатора, то к 9 мая мы хотели бы провести турнир по УРФО. То есть это наша команда СХК «Север», команда из Тюмени, Тобольска и Екатеринбурга.
9: То есть вы даже уже состав определили.
10: Они готовы к нам приехать.
12: Мы уже с ними созванивались, они готовы приехать. В Тобольске вот у нас команда появилась тоже среди ветеранов СВО, в Тюмени.
9: Вот, да, вот вы назвали четыре команды, это как раз те, которые сейчас есть в УРФУ, правильно я понимаю? Это вот все, да, все четыре.
12: В Омске команда есть.
9: Но это уже чуть дальше,
12: да,
9: в УРФУ.
12: Чуть дальше.
9: Ну, когда-нибудь, да, может быть, уже замахнетесь на более широкий масштаб.
11: Я все сижу, думаю и пытаюсь понять, вот в вашем деле можно, допустим, понять, увидеть, что в Тюмени есть суперкрутой вратарь или суперкрутой нападающий, мы хотим вот его видеть в своей команде. И как-то его можно заскаутить, там, переманить к нам
9: я
11: сюда?
9: Я так понимаю, что здесь все-таки главная цель — поддержать Егор.
11: Я понимаю,
9: ребят, да?
11: Не, но все равно же есть какие-то, например, там, стремления, амбиции, там, желание выиграть вот в следующем году чемпионат вашей лиги, да, подняться выше.
9: Ну,
11: туда.
9: А почему нет? Ведь, по сути, мы с тобой тоже переехали в Югру на работу. Нас, да, пригласили на работу, и мы ни разу не пожалели, что переехали, да? Ведь может тоже человек приехать и устроиться на работу в Центр адаптивного спорта и стать вашим однокомандником. Это же тоже возможно?
12: Это возможно в том случае, если, конечно, у нас будет дополнительное субсидирование на клуб, потому что на базе Центра адаптивного спорта мы
9: все
12: пока,
9: ставки заняли уже, да?
12: Но пока не можем этого сделать. Uh-huh. Вот, только если через клуб. Конечно, хочется. Uh-huh. Может, мне в команду хочется какого-то профессионального игрока, да, но мы не можем пока себе этого позволить. Вот, ну и, конечно, в первую очередь хочется воспитать своих игроков. Uh-huh. То есть мы молодая команда, и хочется воспитать игроков своих с округа, поддержать своих ребят в первую очередь.
9: Угу.
12: А в дальнейшем, конечно, можно развиваться и идти дальше. Вот. У нас вот в Ханты-Мансийске, получается, на данный момент из Ханты-Мансийска это два вратаря местных, ну, местные ребята, и четверо полевых. Ну, а остальные все с округа.
9: Угу.
12: То есть вот у нас даже сборы закончились, основные сборы, а мы с ребятами каждую неделю, 2-3 раза в неделю выходим на лед, катаемся.
9: Ну да.
12: Ну, так по минимуму что-то отрабатываем, учимся. Дальше продолжаем учиться кататься на санях, владеть клюшкой, шайбой, потому что это не так быстро. Ну, дело в том, что ребята приходят, они, ну, большинство из них не спортсмены, они никогда не были даже связаны со спортом. А сейчас вот на самом деле, кто основные ребята в команде, они уже, можно сказать, да я и скажу, что они уже спортсмены. Но
9: переквалифицировались.
11: То есть, получается, ваш клуб это не просто команда, это еще и в какой-то роде академия, да, которая воспитывает собственных спортсменов.
9: Так и есть, с нуля ребята начинают. Я вообще понимаю, что они, получается, до СВО работали там кем угодно, в офисе могли сидеть вообще, да? Прошли потом через СВО и сейчас осваивают для себя, по сути, вообще новую нишу. Они становятся профессиональными спортсменами реально с нуля. Это прям новая жизнь у людей.
12: Совершенно. Наверное, но вот смотрите, я, к примеру, до травмы, до своей, да, получается, я кем только не работал и где только не работал. То есть я, когда потерял ноги, и так получилось, что я в детстве занимался спортом, играл в хоккей, борьбой занимался до армии, после армии я чем только не занимался, после ампутации ног, так получилось, что судьба меня обратно вернула и вернула в слэш-хоккей. И вот слэш-хоккей я с 2011 года, конечно, мы через многое прошли, мы на самом деле учились также сидеть в санях, со сборной очень выездов было много международных. Нас Европа обыгрывала с разгромными счетами, и буквально через 4 года Европа, конечно, осталась позади.
9: Угу.
12: То есть для сборной России самые, ну, принципиальные соперники — это канадцы и американцы. То есть вот я про что хотел сказать, что я даже и не думал, что судьба меня когда-то вернет в спорт. И можно сказать, я в слэш-хоккей-то и не умел играть. И я к чему-то, что вот, к примеру, приходит человек после СВО, и в первую очередь для него это вообще такой моральный подъем, реабилитация. Я вижу по ребятам, как у них глаза горят. Сначала, конечно, им тяжело, у них не получается, но со временем они просто уже без тренировок не могут.
9: Ну, это на самом деле ведь речь не только про физическую адаптацию, про реабилитацию. Это действительно какая-то новая жизнь у ребят. Вы их вовлекаете в такую атмосферу, в такую среду, где у них появляются какие-то новые цели, угу. достижения, они видят смысл, для чего и почему они это делают, видят первые результаты, причем очень крутые, третье место, ничего себе, в России. Ну, то есть это реально мотивация жить дальше и жить уже по новому да. сценарию, конечно, да, но жить на очень крутом, качественном уровне и быть именитыми спортсменами, а я уверена, что когда-то вы все станете именитыми спортсменами и перейдете обязательно в эту высшую лигу. Ну и получается, что особенность еще, опять же, вот ваша, да, Константин, то, что вы сами прошли этот путь, когда-то с нуля там вот это все начинали, и вам сейчас проще это ребятам все показать, рассказать, потому что, ну, вы понимаете, как им сейчас сложно.
10: Да-да-да, конечно. Да, и Костя, на самом деле, вот еще раз повторюсь, такой классный тренер, он как и за папу, и за маму, он позвонит каждому и скажет: так, Слав, ты сегодня на тренировку идешь? Иду. Так, звонит следующему: Алексей, ты на тренировку идешь? Да, иду. Там кто-то не придет, почему не пришел? Ты понимаешь, что вот это, и начинает им всю перспективу, потому что на самом деле перспектива колоссальная. Угу. Попасть в высшую лигу, потом у нас паралимпийские игры да. впереди, и мы, слава богу, допущены. Ну, на самом деле это очень круто. Ну, вот те ребята, которые сейчас в команде, они, мне кажется, очень счастливы, глаза горят, и с удовольствием идут, как на праздник, они идут на тренировочные сборы.
9: То есть я правильно понимаю, что все-таки у нас у всех теперь, вот у вас, понятно, и мы теперь тоже со слушателями будем за вас болеть, что вообще у нас такая, знаете, далекая цель, хотя она ближе, чем кажется, это стать все-таки паралимпийскими чемпионами. В идеале, да? Стремиться к этому будем?
12: Ну, паралимпийскими чемпионами это не просто стать, это такой серьезный скачок. Ну, для ребят, во-первых, нужно попасть в первую очередь в сборную России, отобраться. Закрепиться в составе и уже, то есть в составе сборной России уже выступить на Паралимпийских играх.
9: Но мечта ведь есть такая, где-то там.
12: Ну, у меня когда-то была такая мечта. Ну, я надеюсь, что у моих ребят тоже есть в голове эта мечта попасть в состав сборной России, одеть свитер сборной России и выступить на Паралимпийских играх, на чемпионате мира, Европы. Ну, на самом деле, это классно, круто.
11: Но вы прошли путь от «Здравствуйте, я хотел бы заниматься слэдж-хоккеем» до призера Паралимпиады за 3 года, да? А до следующих Паралимпийских игр 4 года у нас сейчас, если я правильно понимаю, они будут в 30-м году.
12: Да.
11: Да, то есть даже
9: все фора реально.
11: Есть. У ваших подопечных на год больше времени,
9: да. чем у вас было.
11: Поэтому, почему
9: все
11: нет?
9: Все реально, на самом деле. Мы сейчас все вместе, вот наша большая аудитория, со слушателями.
10: И реальный пример перед ними, да, что все возможно.
12: Да нет, на самом деле ничего нереального нету. То есть главное поставить себе цель и идти к этой цели. Угу. Это я тоже
10: пахать.
12: У меня же 2 протеза до колена, получается. Я вот все 26 лет, то есть не стоял на коньках вертикально. 26 лет последний раз катался на коньках.
10: Назад.
12: И этой весной все-таки я решился, одел коньки и вышел на лед на коньках, то есть и сейчас каждую тренировку выхожу буквально там по 5, по 10 минут, по 15 минут катаюсь на коньках.
10: Ух ты. Так, глядишь, и команда вертикального хоккея среди ветеранов СВО образуется.
12: Раньше у нас в России была сборная России среди ампутантов, которые катались на протезах, на коньках, играли в хоккей.
9: В общем, подводя итоги сегодняшней нашей встречи, во-первых, мы рады сообщить нашим слушателям, я уверена, многие сегодня впервые узнали, что у нас есть такой слэдж-хоккейный клуб «Север», что вы за год, который вот год назад вы образовались, да, уже достигли таких результатов, что сейчас еще появилась некоммерческая организация, которая помогает всячески этому клубу, и мы рассчитываем на помощь и поддержку всех, кто неравнодушен и готов идти вместе с вами. К этим великим, кстати, целям и достижениям.
11: Резюмируем каким образом. Вы молодой, но амбициозный клуб, у которого следующая задача на следующий сезон – это подняться в высшую лигу. Вам для этого необходим какой-то финансовый багаж, правильно?
9: Конечно.
11: И есть возможность, если посотрудничать у кого-то, выступить в качестве там спонсора или оказать какую-то финансовую поддержку.
9: И может не обязательно финансовую,
10: информационную,
9: моральную поддержку
12: тоже. Мы будем рады любой поддержке.
10: Да, на самом деле мы очень ждем ребят в свою команду, в свою семью. Слэдж-хоккейную.
11: А есть такие, которые еще не в курсе, что вы существуете? Ну, имеется в виду.
12: Я думаю, что есть ребята, которые не в курсе по нашему округу.
11: То есть, возможно, сейчас кто-то услышит, скажет,
10: конечно.
11: А где я был, когда вы собирались?
9: А чего я сижу до сих пор, да? Это правда. Мы надеемся, что вообще наша программа, во-первых, для кого-то станет открытием, что у нас есть такой клуб, что туда можно войти, попасть, стать чемпионами в перспективе. А всем неравнодушным югорчанам у нас очень много в Югре организаций, и бизнес не всегда неравнодушный. И, может быть, даже на уровне властей. Ну, в общем, мы всех подключим, насколько это возможно. Мы призываем, потому что нам очень нравится ваша миссия, ваша цель, то, чем вы занимаетесь. И мы реально очень хотим, чтобы вы, ну, прям достигали таких планок, которые мы сегодня озвучили в рамках эфира.
10: А мы вас обязательно пригласим на турниры, чтобы вы воочию посмотрели на этот захватывающий вид спорта.
12: Да. Вообще, я хотел вот еще сказать то, что ребята, вот кто после специальной военной операции и тем более с ампутацией, обращайтесь к нам, приходите к нам в клуб. Мы будем рады, наши двери открыты. Вот, в первую очередь, наш клуб — это социализация вас, чтобы вы восстановились. Мы будем рады каждому.
10: И не сидели просто дома.
9: Угу. Ну, здесь надо сказать, что не важна никакая подготовка спортивная. То есть даже если вы никогда не занимались никаким видом спорта, просто приходите.
12: Совершенно верно, да. Мы научим.
9: Все начнете с нуля. В хорошем
12: конечно,
9: смысле.
12: И научим на турнике подтягиваться, и на брусьях отжиматься.
10: И жирок топить.
12: И в санях сидеть.
9: И на санях этих кататься, да?
12: Да, и клюшкой, и шайбой владеть.
9: Все-таки я поняла, что у вас сани и держаться в них, это вот самое сложное, да, из всей нашей беседы. Это такой самый...
12: Баланс в санях держать непросто.
10: Там же нужно еще бросить шайбу, еще удержаться. Клюшка переворачивается, ты едешь, отталкиваешься, там шипы на клюшках с одной стороны, а потом ее быстро переворачиваешь и бросаешь шайбу. Ну, это, конечно, очень так сложно. Я сама еще не сидела, надо прийти посидеть в санях.
9: Хорошо, спасибо огромное. У нас сегодня в гостях супружеская пара Ольга Шихова и Константин Шихов. Ну, кстати, Константина Шихова, я думаю, в Югре многие знают, но если что, еще напомним, это серебряный призер Паралимпийских игр в Сочи, это мастер спорта международного класса, это заслуженный мастер спорта России по слэдж-хоккею. И 15 лет Константин был капитаном слэдж-хоккейной команды Югра.
10: Чуть меньше.
9: Ну, почти 15 лет. Ну, больше 10
12: лет,
9: точно.
12: Лет 10 точно.
10: Да, вам огромная благодарность, что вы нас пригласили на эфир.
12: Спасибо
10: это
12: большое.
10: Это очень важно, это очень ценно, да, для нас.
9: Вот Ольга сказала, это очень важно. А у нас программа называется «Важен каждый». Вот в данном случае важен каждый молодой или не очень мужчина, который вернулся из СВО и может сейчас продолжать просто свою спортивную карьеру, начать даже, да, у вас в клубе. Важен каждый спонсор или общественная организация, или партнер, да, который может поддержать.
11: Или благотворитель.
9: Важен каждый зритель, который будет приходить. Вообще в этой истории важен каждый, поэтому мы надеемся, что благодаря сегодняшнему нашему эфиру вас ждет еще больше процветания, развития. Мы вам этого искренне желаем.
8: Важен каждый.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха,
5: ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Мы, жители Ханты-Мансийска, не представляем жизнь без вкусной местной рыбы. А гости города едут в наши края, чтобы попробовать эти невероятные деликатесы. Теперь любимые лакомства еще доступнее. Открылся новый магазин от Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке «Лукошка». Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба.

0: Местное время 12:00. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Представьте, ваш ребенок сидит с телефоном, улыбается, печатает что-то, и вдруг вы понимаете, он флиртует. Но не с одноклассницей, не с другом по переписке, а с искусственным интеллектом, с выдуманным, несуществующим в реальности персонажем. Подростки все чаще выбирают виртуальных собеседников для романтических экспериментов, эмоциональной разгрузки и даже первых признаний в любви. И сегодня в нашей программе мы разберемся, почему это происходит, опасно ли это и как на это реагировать родителям, если они узнали, что их подросток встречается с ИИ-персонажем. Все опасения и вопросы я направлю своей гости, психологу Светлане Зайковой. Здравствуйте, Светлана.
3: Здравствуйте, Рената и уважаемые слушатели.
2: Значит, для тех взрослых родителей, кто не знает, есть такие приложения и боты, где у подростков есть возможность романтически общаться и, соответственно, влюбляться, например, в аниме-персонажа. Вообще, надо сказать, идея не нова. Первые попытки флиртовать с ЭВМ, искусственным разумом, были предприняты 60 лет назад. Светлана, это просто игра? И что стоит за флиртом с искусственным интеллектом?
3: Да, действительно, может быть игра, но потому что сейчас у нас так динамично развивается мир, и что, да, действительно, игры меняются, и они приобретают все новые формы, очертания, способы, хотя цель там та же самая, да, то есть это установление контакта, но сейчас уже здесь может быть действительно искусственный интеллект. И это, правда, может быть игра, какое-то временное такое состояние, когда подросток может этим заниматься. Да.
2: Развлечение.
3: Да, развлечения могут заниматься там несколько человек, да, то есть такая микрогруппа, шутить, смеяться, то есть смотреть, как ИИ реагирует на это, замечать какие-то эмоциональные там окрасы в этих реакциях. Но есть и другая крайность, как раз про то, что сейчас у некоторых вызывает опасения. Это может быть действительно такое настоящее увлечение. Увлечение, когда вот и искусственный интеллект, он начинает заменять настоящего человека, партнера. Действительно, этим могут увлекаться и подростки, и взрослые. Это правда.
2: Я подумала, что нас, взрослых, так огорошила эта новость, да, в какое-то время, когда это все появилось. А вот если подумать, ну, например, автолюбители, ну, если не флиртуют со своим автомобилем, да, но часто отзываются о нем как о верном друге, товарище, называют, присваивают какое-то имя. Бывает, что и человеческое имя. Ну, наверное, так, если посмотреть, то тоже могло показаться чем-то таким настораживающим, да. Я к тому, что вообще в истории человечества, наверное, и были такие попытки как-то очеловечить что-то неживое и относиться к этому как к живому.
3: Но это
2: и
3: да?
2: Сейчас я, кстати, вспомнила про фильм «Изгой». Помните, когда у него были отношения, поддерживающие отношения с его мечом у главного героя?
3: Да.
2: Если вы видели, он оказался на необитаемом острове и, в общем, направлял свое вот это вот внимание, да, как живому человеку вот на этот мяч. Да, вы сказали, что ситуация может быть опасна, давайте поговорим об этом, да, когда ребенок, подросток начинает заменять живого на выдуманного партнера.
3: Это может происходить в тех ситуациях, когда у подростка может быть недостаток какого-то контакта и эмоциональной поддержки, привязанности. Ну, поскольку мы говорим с вами про подростковый возраст, да, здесь очень важно отметить такой важный момент. Здесь уже очень большое значение приобретает именно такое подростковое взаимодействие между собой. И фокус внимания с родителей смещается именно на сверстников. Ну, то есть это прям такое новообразование. И вследствие этого очень часто родители могут отмечать некоторую отчужденность в контакте. С одной стороны, это здорово, потому что это часть сепарации. То есть, ну, как по-другому происходит взросление? Только через отделение, через некоторое отчуждение, через сепарацию. И там могут быть крайности. Ну, я вот тут недавно тоже смеялась дома с мужем, с тем, что пока что у нас дома завелся подросток, потому что временами, правда, такое какое-то сухое общение возникает уже с сыном, а через некоторое время вроде бы снова такой ласковый и нежный, да, то есть и это тоже может возникать. Но все дело в том, что если вот эта часть, она поддерживается и принимается родителями, да, то есть, ну, они понимают, как это устроено, настроена, и принимают его, ну, в разных чувствах, да, то есть то чаще всего вот это дает надежную привязанность, и, соответственно, ну, вот какие-то заместители, вот они в меньшей степени нужны будут. И, то есть, и тогда проще устанавливать контакт со сверстниками. А если же вот эта часть, она нарушена, ну, то есть вот как-то есть некоторое ожидание от подростка, что он должен быть, ну, каким-то, ну, там, всегда внимательным, всегда там каким-то услужливым, вежливым и так далее, то есть, ну, не допускать другие какие-то там его реакции, да, проявления, то эта часть как раз-таки может спровоцировать, что страх идти в живой контакт, проявляться, быть настоящим, проявляться в разных оттенках своих эмоциональных переживаний. И, соответственно, здесь вот этот вот искусственный интеллект становится очень простым входом в этот контакт. Получается, что искусственный интеллект — это же некоторая система, и она подстраивается под человека, то есть она обучена тому, что каким быть, да, то есть вот, и это очень удобный партнер. Очень удобный партнер. Я думаю, что у многих есть даже вот те же самые колонки дома, вот эти вот Алисы. И вы, наверное, даже там замечали, что если вы что-то говорите, что там, ну, может быть, раздраженным голосом, что включила, допустим, не ту информацию, не тот музыкальный трек или еще что-то, то у нее сразу меняется эмоциональная какая-то реакция, и она чаще всего там извиняется, говорит, что уточните, что нужно. То есть очень такая лояльная ВКонтакте. Вот. И вот эта вот часть как раз вот и является такой, знаете, своеобразным крючком, что это очень сильно затягивает, потому что, ну, здесь меньше нужно себя регулировать, потому что достаточно много такого условно выстроенного принятия ВКонтакте.
4: То есть, иными словами, если резюмировать все, что вы сказали, если в семье не было поддерживающего общения, когда эмоции ребенка не воспринимались, или он в каком-то холодном окружении живет, то велико искушение у подростка пойти общаться с очень удобным инструментом.
3: Да, да.
4: И это несколько, да, не совсем про жизнь настоящую.
3: Да-да-да, ну потому что это искусственная созданная реальность. Там еще, вы знаете, в подростковом возрасте, когда появляется подросток, да, в семье, ну то есть вот этот вот период, чем он сложен, там действительно могли быть достаточно добрые отношения, пока он был дошкольником и младшим школьником, но потом вот этот подростковый период, это же период бури страстей. И это поведение, оно меняется, и не все родители, они, ну, способны либо быстро перестроиться, принять, ну, то есть вот эти механизмы, они могут увеличить вот эту эмоциональную какую-то вот, ну, там, разрозненность, разрыв.
4: Я подумала, что мало кто из родителей умиляется подростком.
3: Это очень сложно.
4: Да, я еще подумала, кстати, о том, что существует ведь и ревность, да, и чувство вины, если, например, девушка параллельно встречается с настоящим живым, да, молодым человеком, и где-то у нее история с и персонажем, и она, и я находила такие комментарии, да, что я очень беспокоюсь, и у меня чувство вины, что я изменяю своему настоящему парню. Да, значит, она этот флирт на стороне, грубо говоря, в кавычках, да, воспринимает настоящим.
3: Да.
4: Почему именно флирт? Почему не просто общение, а именно романтический уклон?
3: Потому что именно в подростковом возрасте начинают как раз-таки формироваться такие вот романтические отношения. Это вот первые влюбленности, это знакомство со своей сексуальностью, ну, то есть это именно новая сторона вообще коммуникации человеческой, и она именно возникает в подростковый период. Этому даже есть там целые исследования посвящены, ну, то есть как это устроено. Да? И вот если, ну, вот сейчас, дорогие слушатели, вы вспомните, ну, самые первые какие-то такие романтические отношения, они, правда, начинают возникать именно в подростковый возраст. Ну, потому что мы начинаем смотреть вот именно там на сверстников, начинать их видеть в каких-то разных своих проявлениях, замечать противоположный пол, да, то есть чувствовать какое-то возбуждение от того, что там мы видим, да, то есть как там выглядит это, например, там мальчик видит, как выглядит девочка, что они, девочки, отличаются, что они как-то там одна симпатичнее, там, а другая менее привлекательна. Ну, то есть не то же самое у девочек там по отношению к мальчикам, да? То есть это как бы нормальное течение психического развития, да? То есть такое возрастное новообразование, что, ну, да, нужно присматриваться.
4: Вот я хотела сказать и подметить, а как все поменялось, потому что какое-то время назад, когда взрослели мы, наше поколение, Нередко в некоторых семьях было табу. Никаких мальчиков, могли сказать девочки, да, или осадить тоже мальчика, чтобы... Ну, мальчишек как-то не особо ограничивали, но девочкам... Ну, я вот, например, жила, патриархальное общество вокруг было. Года два я, например, жила вообще не в Югре, а в бывшей Кавказской республике Советского Союза. Там вообще табу на какую-то... подростковый романтический опыт у девочек. И на фоне сегодняшнего дня кажется, что, ой, ребят, лучше пусть они флиртуют с настоящими, да, дружат с настоящими друзьями, флиртуют с настоящими ребятами там, чем девчатами, чем вот, мне кажется, чем вот это вот, эта чучелка с синими волосами, которая нарисована, и неизвестно, что там вообще, какие алгоритмы заложены, и все-таки это суррогат, а не настоящее.
3: Это, понимаете, это крайность некоторая тоже, да, то есть вот мы сейчас не можем это изъять из нашей жизни уже, мы не можем это запретить. Если рассматривать с точки зрения какого-то другого там полюса, например, да, там, что же в этом все-таки есть хорошего, то мы можем отметить, что это как тренажер может быть, да, то есть это некоторое знакомство с тем, что как может реагировать на твои слова вообще вот там на другой стороне. Это как, вы знаете, вот даешь когда на права, и вот там тоже есть тренажеры. Точно так же там у пилотов есть тренажер. Так и здесь. Это может быть своеобразным тренажером. И здесь тогда вопрос встает в большей степени того, что, во-первых, знать достаточно хорошо возрастную психологию, то есть понимать, как и что происходит с подростком, это первая часть, чтобы там, ну, понимать, что это нормально в установлении романтических отношений. А вторая часть, что это вот новшество, да, то есть это искусственный интеллект, это... как этот искусственный интеллект можно использовать во благо. То есть вот эту вот какую-то здоровую часть, что как с ним можно выстраивать отношения, какие вот эти вот ярлычки, которые мы там будем с вами сейчас, маркеры, вернее, обсуждать, что где уже стоит обеспокоиться, и это важно, чтобы это просто обсуждалось.
4: И я сейчас подумала о том, что как не просто быть сегодня родителем, но это правда. Нашему поколению занесли немало, старшее поколение нам ничего подсказать не может. Они вообще вылетели из этой системы с искусственным интеллектом. Да, у них этого опыта нет. И мы, конечно, пионеры в этом вопросе. И к тревожности-то немало в этой теме. Я подошла к своему сыну, которому вот уже вот 20 лет будет, и он на меня глаза округлил. «Мам, ну ты проснулась, правда. Ну ты чего?» А я за своими ежедневными задачами, я правда не успеваю, не могу быть везде и всюду. Но в этом смысле они нам уже рассказывают, они нам помогают, и они нам объясняют. Я, ну, много от своего сына узнаю, то есть это получается наоборот. Не мы их учим жизни, да, и объясняем какие-то вещи, они нам в каких-то местах подсказывают. И я, прежде чем идти на наш этот с вами разговор, я консультировалась с ним.
3: Да-да-да, это правда сейчас совершенно новый тип культуры, когда уже не старшее поколение обучает своих детей, передает опыт. Ну, то есть мы передаем, но в какой-то части мы, правда, некомпетентны. И это может вызывать тревогу, это может вызывать страх, это может вызывать некоторое отрицание, что этого вообще не должно быть. И если посмотреть, то я, правда, очень много таких вот вещей наблюдаю, что там говорят, что нужно убрать, нужно запретить. А вот если посмотреть, например, в Китае, они наоборот, что делают? Они вновь как один из предметов в систему образования, это именно работу с ЕЕ. Ну, то есть, и причем с начальных классов. Я считаю, это грамотно. Я не знаю, конечно, там наполнение, но с точки зрения того, что не игнорировать реальность.
4: Не можешь отменить возглавить.
3: Да,
4: то есть
3: да,
4: они решили эту историю взять под контроль, возглавить и вести хотя
3: рассказать,
4: бы.
3: Рассказать, проинформировать, и тогда степень риска будет снижена.
4: Давайте поговорим про крайность. Если ребенок говорит, подросток, что он, она, ну, персонаж, да, лучше, чем реальный человек, это может быть признаком какой-то психической проблемы?
3: Ну, знаете, вот проблема, она заключается, когда начинает появляться, когда появляется, вот как раз-таки не появляется, а исчезает критичность мышления. То есть вот когда только вот действительно уже подросток говорит, что только вот искусственный интеллект, только вот этот вот партнер, вот он прекрасен, а все остальное там, ну, невозможно с ними контактировать.
4: Давайте вспомним фильм «Она», замечательный фильм «Она», там сыграл Хоакин Феникс, прекрасная роль, где, да, все были влюблены в искусственную барышню. И каждая, и она подстраивалась под каждого. И нет никакой эксклюзивности, по сути, и вообще ее нет.
3: Да, и поэтому вот здесь что должно насторожить, да? То есть вот когда говорит, что только здесь искусственный интеллект, и это, знаете, с одной стороны насторожить, да? То есть вот когда говорит, что только здесь искусственный интеллект, и это, знаете, с одной стороны, потому что подростков есть некоторые, они способны в

0: Восток. И это станет своеобразным, знаете, таким, ну, дверцей в то, чтобы понять некоторые дефициты и потребности, то есть на что так сильно цепляется этот подросток.
1: А вот давайте разовьем эту тему. Какие эмоции чаще всего испытывает подросток в этих диалогах? Что там, любовь, там может быть, он туда одиночество все направляет, или контроль у него там, что происходит?
0: Весь спектр чувств может испытывать, и как раз-таки вот в этом как раз может быть ловушка, потому что можно говорить с возмущением, можно предъявлять раздражение. То есть это не только могут быть положительные эмоции, понимаете?
1: Он может туда гнев свой.
0: И туда, и гнев направить. Может, да. То есть
1: вот, а там взяли и приняли этот гнев.
0: А там
1: гнев.
0: Приняли, да, там я вас понимаю, да,
1: вот
0: то есть
1: да.
0: Я постараюсь, там, да, давайте подумаем, как там наладить наш контакт. То есть если бы это в живом было бы взаимодействие, то, скорее всего, он мог бы встретиться с некоторым отвержением, отчуждением. А там, ну, искусственный интеллект, он подстраивается. Это первая часть. В плане контроля вы абсолютно правы, потому что, смотрите, можно контролировать, когда войти в этот контакт. То есть, например, если девочка хочет с мальчиком встречаться, да, то есть вот он, например, в данный момент не может, например, у него тренировка. И вот это может не нравиться, вызывать некоторое возмущение. А он, может быть, действительно серьезно занимается каким-то спортом. Да? Также что еще можно контролировать? Эмоции, как мы уже сейчас с вами обсуждали. Это тоже важная часть, то, чего невозможно сделать в живом контакте. А еще можно контролировать, когда прервать контакт.
1: Ну вот это вообще, конечно.
0: Да, да, да. Ну то есть можно просто взять и выйти из этого чата и перестать общаться. Ну а когда ты общаешься с живым человеком, ну вообще-то он на той стороне реагирует.
1: А можно ведь и бросить персонажа, не объясняя ничего.
0: Конечно.
1: И другого подхватить персонажа.
0: Конечно, и можно другого создать. Ну, то есть, и в этом появляется, понимаете, такая какая-то легкость, безответственность. Ну то есть не нужно учитывать другого. Ну то есть вот взращивается вот именно в таком, знаете, в отрицательном значении. Не эгоистичность. У нас много теперь такой тенденции, что будь эгоистом, да, то есть, ну, как-то там направь свой фокус внимания на себя, замечай свои потребности. Но получается, что здесь это все просто, ну, становится увеличенное в разы. Ну, потому что искусственный интеллект, он все стерпит. То, чего не стерпит настоящий партнер.
1: А я еще замечаю у молодого поколения, сейчас я, наверное, как бабушка ворчунья, мне сложновато с молодыми ребятами, хотя я очарована ими абсолютно. Мне кажется, не настолько агрессивно, сколько были мы агрессивны в 90-е. Это мое субъективное мнение. Но вот это вот их стремление отгородиться писаниной, печатанием в переписку, я этот вопрос с молодым человеком, с молодой девушкой, с кем я общалась, решила бы по телефону за 5 минут. Но нет, мы полдня друг другу печатаем, потому что кому-то сложно со мной поговорить, и ни в коем образе он не соглашается взять трубку, я бы уже просто сэкономила свое время. Но нет, мы печатаем, мы читаем, и вот это вот все тягомотина. И меня вот, я ловлю себя на раздражение, что я бы все сделала быстрее. Ну, в общем, пожаловалась вам, да. И да, это да, тоже тенденция. Мы опять к этому идем, к тому, что мы отгораживаемся, мы как-то отделяемся, и мы вот как-то вот, как будто аутизм какой-то, правда.
0: Да-да-да. Это, знаете, про некоторую неспособность выдерживать эмоциональный накал. Потому что в переписке ты не встречаешься с этими эмоциями напрямую. Ну, то есть можно выбрать ту дистанцию, либо можно игнорировать, либо можно сгенерировать, например, ответ сейчас и так далее. То, чего невозможно сделать в прямом контакте.
1: Угу. У нас сейчас пауза небольшая. Напомню, с вами психолог Светлана Зайкова и Рената Гасанова. Совсем скоро мы вернемся. После паузы я узнаю у Светланы, что будет, если родитель захочет вмешаться и прикрыть всю эту романтическую цифровую лавочку.
2: Наше личное. Радио Югра. Реклама.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама, лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.

0: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
3: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
5: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии психолог Светлана Зайкова. Напомню, мы говорим о флирте подростков с цифровым персонажем, о первых романтических опытах, но не с живым сверстником или сверстницей, а с несуществующим персонажем в приложении. Светлана, какие навыки подросток развивает, флиртуя с искусственным интеллектом, а какие теряет?
6: Развивает навыки структурировать свои мысли, вообще выражать свои мысли, привносить их в контакт. Пусть даже это искусственный интеллект, но мысли же нужно сформировать, ее нужно донести до искусственного интеллекта, потому что искусственный интеллект тоже уточняет, он может там писать о том, что в ответ, что уточни, поясни, да, то есть и тогда это помогает вот, ну, сформировать вот эту коммуникативную часть, ну, то есть вступать в контакт. Дальше следующий навык – это некоторая смелость выражать и предъявлять себя, пусть даже в искусственной среде, потому что даже если он, это, подросток это пробует, ну, не внутри себя, это проигрывает, да, то есть вот эти вот все сцены, а именно выносить это на какую-то, на такую вот, на границу какого-то даже контакта с искусственным интеллектом, но все равно он пробует. И в этом плюс. Ну, вот мы же можем отметить, что многие подростки сейчас современные, они намного свободнее в контакте, чем, например, ну, там, наш, там, например, поколение. Да? Вот. Это то, что он приобретает и может пробовать выражать разные чувства.
5: Я просто сейчас хотела пошутить над этим, что мы такие скованные, как результат нашего флирта с живыми людьми. Когда-то давно, когда-то так нас щелкнули по носу, а может быть много раз, что мы уже как бы опасения у нас есть. И не настолько мы доброжелательным считаем этот мир.
6: Да-да-да. У некоторых опыт был печальный, да, то есть вот. А тут, правда, можно с разными персонажами пробовать по-разному контактировать. То есть вот в этом тоже некоторый плюс. Что теряют, это то, что я уже упоминала, невозможность встретиться с настоящими чувствами вот в этом в живом контакте и, соответственно, научиться быть стойким к разным эмоциональным переживаниям. Понимаете, в чем
5: Ой,
6: дело?
5: Я подумала, вот как девочка, я, например, да, мне 15 лет, а как бы меня, наверное, вдохновило наблюдать, как молодой человек, смущаясь, говорит что-то мне. И вот это видеть, это смущение для девочек, мне кажется, это ну, тоже как-то волнительно. Это вот аура и эти флюиды живые, они намного, намного круче, чем вот это, мне кажется, вот это вот возня с буквами.
6: Но это же не исключает, что вступая в живой контакт, подросток не будет смущаться. То есть это совершенно не исключает. Вот, а поэтому я полагаю, что если, ну, пробует и что-то там сформулировал и попробовал уточнить, и у искусственного интеллекта как ты на это реагируешь, какие у тебя там эмоциональные реакции, то это тоже может способствовать развитию вот, знаете, такой эмоциональной чувствительности в том числе, ну, то есть хотя бы на уровне знания, что, а как это может откликаться. Ну, то есть, знаете, такой даже психотерапевтический эффект, когда, например, клиент приходит, да, то есть, а мы говорим, слушай, ты говоришь, что ты нежно общаешься, ну, я тебя сейчас слушаю, ну, то есть, ну, у меня вообще другая реакция, да, то есть, вот. А тут это может, эту обратную связь может дать искусственный интеллект. Но что точно теряет, вот это как раз не формируется вот устойчивость, как я уже говорила, к разного рода эмоциональным переживаниям другого человека в контакте, да, то есть это нужно выдержать, это нужно как-то сформулировать, суметь там тут же там ответить, как-то отреагировать. Далее там нет этой телесности, да, то есть, что вот можно контактировать, ну, там, через какое-то рукопожатие, ну, то есть через приближение, физическое приближение, потому что все-таки, когда люди могут регулировать вот эту дистанцию, это тоже большое значение имеет, да, то есть, а где она может формироваться? Только в живом контакте может формироваться. То есть вот это точно теряется, вот, и теряется вот этот вот возможность, ну, выбирать, подходить, да, то есть рисковать, ну, потому что в искусственной среде там, ну, то есть, ну, просто заходишь и все, вот в этот контакт. А здесь же нужно прям присмотреться к этому человеку. А как я на него реагирую? А как он на меня реагирует? А как он меня встречает? Готов ли он со мной взаимодействовать? Ну, то есть вот этот вот прям танец такой отношений. Uh-huh. Ну, то есть, а если он на меня, со мной не готов встречаться, то способность отойти и, ну, то есть увеличить эту дистанцию. Но и если я не готов, да, то есть мне там что-то не нравится, тоже отойти как-то от этого. Ну, то есть вот этот вот способ всего взаимодействия, знаете, такой он же у нас объемный, вот, а этого уже нет, когда с нейросетью общается.
5: Как родитель может отличить, когда это просто флирт, а когда серьезная эмоциональная зависимость?
6: Следующие здесь могут быть критерии, поэтому рекомендую их для себя пометить уважаемым родителям. Это когда подросток предпочитает контакт с искусственным интеллектом в ущерб живому контакту. То есть и вот этого контакта становится очень много. Также это может быть, что полностью снижается интерес ко всему, что связано там, ну, какой-то в реальности. Это и снижение успеваемости в том числе. Хотя в принципе снижение успеваемости – это как особенность подросткового возраста в том числе, она присутствует. Но здесь вы можете замечать прям такое некоторое усиление, что туда уходит с головой, снижается интерес вообще к реальности, а и меняется эмоциональное состояние. Основной признак вообще зависимого поведения, когда происходит контакт с объектом зависимости, то меняется эмоциональное состояние. Ну, там, чаще всего с минуса на плюс. И если, ну, там, пытаются как-то привлечь, ну, там, ну, не знаю, каким-то делам, напомнить о каких-то там обязательствах или еще что-то, очень большой может быть всплеск эмоциональный, агрессия, раздражительность. И попытка прекратить, вот она вызывает такое, знаете, вот очень много возмущения. Когда только начали говорить о зависимости от там компьютера, тут были такие видео, ходили там, на просторах интернета, когда родители пытались забрать этот объект зависимости, и это там даже были какие-то драки, ну, такие потасовки.
5: Крики, истерики, слезы. Да. Очень ярко эмоционально реагировал ребенок.
6: Да, и здесь это может проявляться то же самое, эта часть, и вы можете прямо замечать, как нарастает то, что ребенок туда все больше и больше увлекается. Ну, как вот это, в чем заключается зависимость, что дофамина вот, от контакта с ИИ тогда требуется все больше, больше и больше, как на дофаминовой вот этой вот игле. Синдром отмены, да, то есть вот как раз вот если попробовать отнять, то переживается очень такими, знаете, эмоциональными, физическими переживаниями.
5: Как будто бы, ну, я не знаю, слетело это приложение или еще что случилось, или родители все это дело закрыли, и у ребенка как будто бы он похоронил, да, ощущение, что он похоронил родного, любимого человека.
6: Да-да-да, и прям такое, знаете, переживание, как ломки. Ну, то есть вот очень сложно оставаться без объекта зависимости вот в реальности.
5: То, что мы сейчас с вами описали, это патология.
6: Это
5: как, или как выглядит патология?
6: Это как форма зависимого такого поведения, mm-hmm. да, mm-hmm. то есть это действительно уже как некоторое, ну, расстройство, можем там сказать, да, то есть mm-hmm. вот то, что, в принципе, уже должно насторожить, на что нужно обращать внимание, начать выстраивать вот этот вот контакт, именно, но главное, не через запреты, ну, то есть вот всегда мы начинаем действовать через запреты, то это усиливает желание контактировать с этим
5: то
6: объектом
5: есть,
6: и воевать за него.
5: Вот мы вышли на ту тему, которую я обещала, что да. происходит с подростком, да, если родители ему запретят использовать такие приложения, что происходит? Вообще с отношениями что происходит?
6: Отношения начинают рушиться, потому что, во-первых...
5: То есть система запретов не работает?
6: Нет, она очень плохо работает. Подросток, вот важно, что запомнить, и так нет пророка в своем отечестве. Родитель становится для подростка неавторитетным. Это особенность... В целом, возрастная,
5: развитие.
6: Да, развитие. А если мы говорим с вами о формировании зависимого поведения, то для него более значимый объект зависимости, то есть это вот этот вот персонаж из искусственного интеллекта. Uh-huh. И тут и так связи, ну, то есть они такие очень хрупкие с родителем, да, то есть это важно понимать. А там, если он забирает, то он становится мега негативным родитель для него. И поэтому здесь важно помнить, что нужно в первую очередь идти через такой, через налаживание контакта между подростком mm-hmm. и родителем. То есть только там запреты не будут работать. Будет работать интерес, включенность, работа, ну, то есть там поделиться каким-то своим переживанием, узнать, чего там на той стороне, даже больше узнавать про подростка, потому что он именно там оказался, в этом контакте с искусственным интеллектом, что чаще всего нет ощущения какого, ну, там, возможности, возможно, там, получить в том объеме поддержку, внимание, замеченности, искусственный интеллект это компенсирует. И поэтому вот основная задача здесь вот налаживать этот вот контакт. Просто бороться угу. это только разрушение связи, больше ничего. Даже если вы заберете, как работает зависимость, даже если вы заберете телефон, там отключите эти все, там, будете подключите родительский контроль, будете отключать эти все чат-боты и все прочее, все дело в том, что на это место, если не будет налажен контакт и не будут закрыты эти потребности, будут вставать какие-то другие формы зависимого поведения.
5: Это, например, курение?
6: Ну, это может быть курение, ну, то есть это может быть какая-то эмоциональная зависимость от кого-то там uh-huh. другого, это могут быть сериалы, ну, то есть все что угодно uh-huh. мы с вами рассматривали. Или необычные формы зависимости. То есть что-то, что будет как-то помогать, ну, компенсировать, ну, то есть здесь может стать, ну, то есть так работает форма зависимого поведения. И тогда здесь еще важно, чтобы это было и ну, такая помощь, возможно, но даже в первую очередь не подростку, вот, например, обратиться к психологу, не лечить сразу подростка. Я сейчас вам скажу неприятную вещь.
5: Говорите, я
6: да,
5: приму.
6: Да, нужно будет, если это возникает, то нужно идти на терапию самому родителю.
5: Вот я
6: да, потому что эта часть, ну, то есть, если возникает какая-то вот эта вот форма зависимого поведения, ну, то есть, вот, ну, гипер туда вот это внимание уходит подростка, то важно, чтобы родитель со своей стороны посмотрел, что такого происходит в их контакте, что, ну, подросток... так сильно куда-то залипает.
5: Угу. Мы скоро закончим да. наш разговор. И я вот хочу вот какой вопрос задать вам. Не несет ли флирт с искусственным интеллектом вред тем, что он задерживает развитие? Грубо говоря, вся энергия ушла туда, в угу. компьютер, да, в смартфон, а не в живую, не в настоящую жизнь, не туда, не к ровесникам.
6: Но, знаете, это как, я бы не сказала, что это как задержка развития. Это скорее способ такого приспособления к тому, что есть в реальности. Ну, то есть что-то, значит, невозможно сделать в реальной действительности ВКонтакте. Ну, то есть это вот у нас гештальтерапия, это называется дефлексия, в психоанализе это уход называется. То есть что-то не дает дальше двигаться в контакте, uh-huh. ну, вот в этих в прямых контактах. То есть это может быть и в сфере там, вот такого подросткового взаимодействия, это и в семье, ну, то есть это что-то может быть, с чем не может там справиться, и тогда получается, что это как, ну, такая более понятная, простая какая-то тропинка. Так приспосабливается психика. Это один из способов адаптации для того, чтобы, ну, условно говоря, выжить, дальше здесь существовать, может быть, менее там болезненно, да, то есть, но тем не менее. Это может быть временное явление на самом деле. Вот. Но если там как-то контакт налаживается, что-то дальше там происходит, находит какую-то другую форму поддержки, может быть, и через искусственный интеллект тоже как вариант, да, то есть вот, вот получит вот эту вот дозу, да, то есть вот как-то поймет, что можно пробовать и рисковать, а дальше, если он эти формы контактирования попробует перенести, ну, на живое взаимодействие, то это действительно как тренажер будет.
5: Здесь, наверное, нам уже нужно высказать какую-то ключевую мысль, да, которая вобрала бы в себя все вышесказанное. Что мы скажем? Подросток не влюблен в ИИ. Он влюблен в возможность быть услышанным.
7: Да.
5: И такую возможность создаем мы, взрослые, мы, родители.
6: Просто
5: мы,
6: важно,
5: семья.
6: Да, просто важно к этому присмотреться, не начинать сразу же борьбу, а присмотреться, призадуматься, начать разговаривать с подростком, ну, поразмышлять, ну, то есть посмотреть, что происходит в семье.
5: Тебе нравится вот эта девочка, да, нарисована, да. Реально она тебе нравится? И он начинает говорить, а почему она тебе нравится? А она очаровательна. А есть у тебя такие же девчонки в классе, например? Какая-то из твоих одноклассниц может быть похожа на эту девочку?
6: Как вариант, может быть, так построен диалог. Если же вы знаете, что ваш ребенок более медленен, вот, то тогда, может быть, просто поинтересоваться, что там происходит, да, то есть вот, что тебе просто нравится, да, то есть не торопиться сразу же это связывать с реальностью, это может быть слишком быстро. Вот. Для начала просто поинтересоваться, чего бы ты хотел, может быть, там, от контакта там, с нами, чего, может быть, чем тебе так интересно там, в общем, чем я тебе могу, там, может быть, помочь, полезен быть. Да. Все ли у тебя в порядке в школе?
5: Вот, и
6: в контакте со своими сверстниками?
5: В самом начале нашего разговора вы сказали, что ИИ приспосабливается, да. И очаровывает своим вот этим вот доброжелательностью и согласием. Ну, я, наверное, из тех людей, которые при установке Алисы, что я с ней сделала, я с ней сразу же разругалась. Наш разговор подошел к концу. С вами были психолог Светлана Зайкова и Рената Гасанова. Выпуск этой программы можно послушать на странице Радио Игра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
6: До встречи.
4: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Любовь не только в воздухе, но и в коробках от Суши Мастер. Встречайте новинки. Сет «Шик любви». Удовольствие для особого вечера. И сет «Любовь с первого ролла». Вкус, в который влюбляются с первого кусочка. Дарите эмоции себе и своим близким. Заказывайте прямо сейчас. Суши Мастер. Все получится.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
9: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
10: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
9: А, тот самый цветочный у молотка?
10: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
9: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
11: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. «Автомолл86.ру».
12: Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим

0: технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
2: Любовь не только в воздухе, но и в коробках от Суши Мастер. Встречайте новинки. Сет «Шик любви». Удовольствие для особого вечера. И сет «Любовь с первого ролла». Вкус, в который влюбляется с первого кусочка. Дарите эмоции себе и своим близким. Заказывайте прямо сейчас. Суши Мастер. Все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Мы, жители Ханты-Мансийска, не представляем жизнь без вкусной местной рыбы. А гости города едут в наши края, чтобы попробовать эти невероятные деликатесы. Теперь любимые лакомства еще доступнее. Открылся новый магазин от Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки и полуфабрикаты, цены от производителя и отличное качество. Рынок Лукошка. Первый этаж. Фирменный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
5: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8800.

0: 301-68-88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
1: Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Автомолл. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей. Сразу при заключении контракта 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год, работу только с беспилотниками, никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем, прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Любовь не только в воздухе, но и в коробках от Суши Мастер. Встречайте новинки. Сет «Шик любви». Удовольствие для особого вечера. И сет «Любовь с первого ролла». Вкус, в который влюбляются с первого кусочка. Дарите эмоции себе и своим близким. Заказывайте прямо сейчас. Суши Мастер. Все получится.
7: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.
8: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
9: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
8: А, тот самый цветочный у молотка?
9: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
8: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Калужской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.
2: Любовь не только в воздухе, но и в коробках от «Суши Мастер». Встречайте новинки. Сет «Шик любви». Удовольствие для особого вечера. И сет «Любовь с первого ролла». Вкус, в который влюбляется с первого кусочка. Дарите эмоции себе и своим близким. Заказывайте прямо сейчас. «Суши Мастер». Все получится.
3: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Важен каждый.
2: Новое время – это не какое-то отдаленное будущее. Это, по сути дела, наше время. Мы в нем сегодня живем. Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России.
1: Важен каждый.
3: В эфире программа «Важен каждый». Это программа про идеи, которые помогают нашему обществу, про людей, которые любят Россию и работают на ее благо. Таких людей миллионы, но в этом деле важен каждый из нас. В студии Тимур Полунин, Марина Штейникова, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я вот тут подсчитала сегодня, что за те два года, которые мы ведем с тобой программу «Важен каждый», у нас в эфире побывали более 60 уже общественных некоммерческих организаций, ну, представители этих организаций, и каждая из них уникальна, занимаются совершенно разными прекрасными делами, но так или иначе объединены одной общей целью – делать благо, да, для нашего региона и для жителей Югры. И вот когда у нас появляются в регионе какие-то новые некоммерческие организации, особенно с очень вдохновляющей правильной такой миссии, мы, конечно, хотим с ними познакомиться поближе и сами, и наших слушателей тоже познакомить. Потому что совсем недавно у нас в Югре появилась слэдж-хоккейная команда «Север». Ну и еще спустя какое-то время появилась некоммерческая организация, которая с этим клубом непосредственно связана. Пока все очень запутанно и непонятно, но мы сейчас будем разбираться в деталях, и все нам...
3: Будет у нас такое мини-журналистское расследование.
4: Да, все нам станет понятно. На самом деле тема важная и актуальная, потому что здесь и про спорт, и про слэдж-хоккей, который у нас в Югре очень любят и уважают.
3: И про ветеранов.
4: И про ветеранов СВО, про их адаптацию. Здесь на самом деле столько тем, которые сейчас для нашей Югры максимально актуальны. Поэтому сегодня у нас в студии сразу два гостя.
3: Да, объясним, почему. Ольга Шихова, руководитель некоммерческой организации «Слэдж-хоккейный клуб «Север», и Константин Шихов, серебряный призер Паралимпийских игр в Сочи, в составе сборной России, да, мастер спорта международного класса, на секундочку, заслуженный мастер спорта России по слэдж-хоккею,
4: и, капитан. И, кстати, 15 лет был капитаном слэдж-хоккейной команды «Югра», а сейчас тренер слэдж-хоккейного клуба «Север». Здравствуйте, Ольга и Константин.
5: Здравствуйте.
6: Меня сейчас скромно так объявили.
4: Хотите перечислить? Ольга тоже
6: в следующем эфире.
4: Разносторонняя личность, на самом деле, да. Но сегодня мы здесь конкретно общаться про вашу деятельность непосредственно. И я думаю, слушатели наши внимательнее уже заметили, что у вас одинаковая фамилия. Это же не секрет, что вы супруги, да? Мы можем об этом сказать?
6: Брат с сестрой.
3: Сегодня вроде еще, да?
6: Да, супруги. Да.
4: Супруги.
3: У нас сегодня такой уникальный опыт. Знаете, вот впервые в жизни буду общаться с людьми, которые организовали команду, вывели ее в ранг клуба спортивного. И этот вот то же самое, что, например, с основателями Манчестер Юнайтед, да, пообщаться. Ну, то есть, когда-то это было просто объединение людей по интересу. Угу. Собрались футболисты, которые, да, давай будем вместе играть. А давай. А потом пошло-поехало, сейчас, извини меня, где этот клуб?
4: Я думала, ты скажешь, у нас сегодня уникальная ситуация, когда две семейные пары в студии. Это, кстати,
3: тоже
4: интересно. Да. Начнем, наверное, с Константина. Да, Константин, расскажите, в прошлом году появился слэдж-хоккейный клуб «Север». Как появился, с чего все началось вообще? А потом мы к Ольге перейдем.
7: Всем добрый день. Вообще изначально у нас название нашей команды был не «Север», ЮСКА, Югурский слэдж-хоккейный клуб «Армия». Угу. А появилась наша команда в прошлом году, в 2025 году, в январе месяце, перед Кубком защитника Отечества, который у нас Ханты-Мансийский,
4: да,
7: проходил.
4: Помним, да.
7: При поддержке Центра адаптивного спорта, при поддержке правительства Югры, специально создавалась эта команда для того, чтобы восстанавливать ребят после специальной военной операции, потому что слэдж-хоккей, он один из самых лучших видов спорта, где проходит очень быстрая реабилитация. Вот, и...
4: То есть цель была именно вовлечь в спорт ветеранов СВО?
7: Да, в адаптивный спорт, чтобы ребят восстанавливать. Угу. Вот, и это у нас здорово получилось.
3: А как вы вообще, ну, то есть команда, сколько человек это? Минимум, давайте, минимум сколько должно быть?
7: Ну, конечно, хочется 15 полевых и 2 вратаря.
3: Так, то есть у вас же там вот эта история,
7: пятерки, 2 вратаря.
3: Звенья, пятерки,
7: да,
3: вратари.
7: Совершенно верно.
3: И я в хоккее разбираюсь, ну, примерно как Марина, то есть вообще никак, да,
4: больше
3: по футболу,
4: фанат,
3: но
4: да,
3: примерно понимаю, что должен быть какой-то состав, да, там есть минимум заявки, есть максимум, вот эти все вещи. То есть вы 17 человек минимум должны были найти, и не просто найти, а еще и понять, кому больше подойдет быть на воротах, кому больше подойдет в защите, кому в атаке. А эти спортсмены, люди, они вообще какой-то имеют имели отношение к хоккею или к слэдж-хоккею? Держали ли клюшку? Или это был с нуля просто набрали?
7: Большинство ребят даже и не представляли, что такое хоккей. Может быть, в детстве бегали с клюшкой по корту, вот, а так они не знали даже, с какой стороны шлем одеть.
4: Ого. Как вы их искали? Где вы этих ребят нашли? Они сами изъявили желание? Или как-то, как у вас коннект случился вообще?
7: Вообще ребят нашли через, с помощью Фонда защитника Отечества. У нас в регионе проводится большая работа для поддержки ребят. Угу. То есть, и вот ребята после СВО, которые уже здесь находились на реабилитации.
3: Но они все
7: вот
3: были на карандаше, да, условно,
7: да,
3: говоря? У фонда,
7: да,
3: выбросили клич, да, кто отозвался, пришли к вам.
4: А сколько отозвались человек изначально? Сколько у вас сейчас?
7: Изначально, в прошлом году, первый раз в Кубке защитника Отечества приняли, набрали 2 пятерки ребят.
4: Угу.
7: То есть 2 пятерки и вратарь.
3: Один?
7: Да,
3: ага,
7: да.
4: И вы уже играли в таком составе, получается?
7: Мы не то, что сначала играли, мы сначала учились кататься на санях.
4: Угу, то есть вообще с азов.
7: Понимание, да, то есть я прямо могу сказать, что любой человек придет, сядет в санки, он будет кувыркаться как неваляшка.
4: Угу.
7: То есть для того, чтобы научиться кататься на санях, нужно время, ну и плюс минимальная физическая подготовка. Слэш-хоккей, он очень интересный, уникальный вид спорта, но дело в том, что он и тут же очень тяжелый,
4: угу,
7: вид спорта, и не каждый может научиться.
3: Вот энергозатратный, требует определенной физической подготовки, координации, ловкости, и при всем при этом вы в январе решили организовать команду, а когда вот проходили у вас эти соревнования?
7: В марте у нас проходил.
3: То есть на подготовку 2 месяца было?
7: Да.
4: Обалдеть. Да. И что получилось?
3: И вы подготовились и выступили, и какие итоги?
7: Из 20 команд мы заняли 6-е место.
4: Ого!
7: Да.
4: Это очень круто.
7: Да.
4: Учитывая, что у вас времени на подготовке толком-то и не было.
3: Так, 6-е место заняли.
7: Если честно, то есть там практически все были одного уровня. Буквально 3-4 команды, они на пару лет пораньше сформировались. А остальные команды, ну, один уровень примерно, плюс-минус.
4: Я понимаю, что у нас в игре, в принципе, все понимают, что такое слэдж-хоккей, потому что у нас это в регионе развита достаточно история. Или я ошибаюсь? Ведь у нас развит слэдж-хоккей?
7: Ну,
5: конечно.
7: Процентов 10 населения, возможно, знают, что такое слэдж-хоккей.
5: Нет,
7: ну,
5: у нас
7: может
5: 15 лет
7: больше
5: существует команда «Югра», ну ты чего?
4: Тогда давайте, вот для тех, кто, может быть, еще не знает, расскажите основные особенности и отличия.
3: Я знаю, как задать этот вопрос. Вы футбол любите?
7: Ну, нет.
3: Ну, нет. Ну, знаете команды нашей российской премьер-лиги, да?
7: Плюс-минус.
3: Если брать, например, вот слэдж-хоккей наш региональный, с какой командой по значимости для российского футбола можно сравнить?
7: Тут нельзя сравнить. Слэдж-хоккей — это паралимпийский вид спорта.
3: Это понятно. Я хочу понять, насколько мы крутые. Ну, если мы говорим, хоккейный клуб «Югра», да, существует. Мы знаем, что он там, ну, всех выигрывает периодически, становится чемпионом, периодически выигрывает в кубке. Вот. А у нас слэдж-хоккей для «Югры» — это, ну, типа, мы занимаемся, или у нас есть амбиции быть чемпионами постоянными в своей лиге?
7: У нас в «Югре» слэдж-хоккей существует с 2009 года. Вот я, к примеру, в команде с 2011 года был. То есть я практически уже отыграл свое, но на профессиональном уровне.
3: Угу.
7: У нас в «Югре» наш слэдж-хоккейный клуб «Югра» очень мощная команда. 7-кратные чемпионы России.
4: Круто. Круто. Ну, я этого не знала, кстати, что
5: и у нас много ребят, кто в Паралимпийских играх участвовал в 2016 году.
7: У нас в команде
5: году
7: 4 человека, да, заслуженные мастера спорта, да, которые участвовали в Паралимпийских играх в Сочи 2014
5: стали год. Стали серебряными призерами.
4: Ну, это включая вас, да, Константин?
7: Четверо. Да, включая
4: круто
7: меня.
4: Очень
7: и
4: круто.
7: Мы играли и на чемпионатах мира, и Европы, то есть разные международные турниры. Наш слэдж-хоккейный клуб «Югра» очень мощная команда.
4: Угу. Так вот все-таки в чем, если можно так выразиться, принципиальное отличие от классического хоккея именно слэдж-хоккея?
7: Принципиального отличия нету, только то, что мы сидим горизонтально, у нас 2 клюшки, мы толкаемся руками, правила практически одинаковые. Есть минимальные нюансы по силовым единоборствам, но динамичность и зрелищность практически ничем не отличается.
3: И вы вот, кстати, сказали, да, что это очень энергозатратно и физически затратно. Я смотрел сюжет у нас на телеканале «Югра», как к вам в слэдж-хоккей пришел, ну, я не имею в виду вот к вам, да, в клуб, вообще в целом в слэдж-хоккей пришел попробоваться хоккеист из хоккейного клуба «Югра». Mm-hmm. И он буквально там, не знаю, через 10 минут говорит: «Я все, я не могу, как вы вообще тут держитесь». Угу. Ну, то есть, это человек-спортсмен, профессионал, который каждый день тренируется там по несколько часов.
4: Ну, и, кстати, вот Константин говорит, принципиального отличия нет, а потом начал перечислять все отличия, и мне кажется, они принципиальны все. Ну, правда, это уже совершенно другая история.
5: Вы можете иметь в виду в правилах?
4: Ну, да, я понимаю.
7: Я про правила и сказал, да. Если взять хоккеистов профессиональных, они вертикально, да, ну, катаются, вот, и у них очень развиты ноги. А в слэш-хоккее, наоборот, руки очень развиты, то есть верхний плечевой пояс очень мощный. И поэтому я говорю, даже любому профессиональному спортсмену сесть в санки и покатить, это, ну, практически нереально. Это делают только единицы.
4: Ну и вот теперь давайте поговорим про принципиальное еще отличие именно вашего конкретного клуба «Север». У вас там ребята бойцы СВО. Это первое принципиальное отличие. То есть это исключительно ребята, которые вернулись с поля боя, скажем, да, и продолжают теперь на другом уже поле. Спортивные бои продолжают,
7: верно.
4: Да? И второй момент. Ребята, которые вернулись и, по сути, остались без нижних конечностей. Правильно?
7: Да, в слэш-хоккее в основном играют ребята с ампутацией. У кого-то одна нога, у кого-то две ноги. Вот в этом и отличие есть.
4: А сколько вас сейчас? Вот мы поняли, что изначально было, там вот вы набрали по 2 пятерки, вратарь, а сейчас вас уже много? Растете?
7: Потихоньку. Тот старый состав, половина того состава уже нету. У кого-то не получилось по работе, у кого-то не получилось по здоровью, по каким-то там семейным обстоятельствам. Мы сейчас ведем набор. Вот. Сейчас нас на данный момент 12 человек в команде полевых и 3 вратаря. Угу. Вот. Но мы до сих пор ведем набор, наши двери открыты. Сегодня вот я звонил, созванивался с парнем из Советского. Вот он молодой парень, ему 30 лет. Я надеюсь, что он у нас в новом сезоне придет к нам в команду, и мы будем учить его играть в слэш-хоккей.
4: Круто, вы сказали Советского. Я как раз сижу и думаю, вы же, получается, объединяете ребят со всей Югры, да? Как у вас это организовать-то получается?
7: Да, совершенно верно. Мы сборная округа по слэш-хоккею. У нас ребята со всего региона. С Вартовска, потом с Мегиона, с Сургута, вот сейчас вот с Советского, с Нягани есть ребята.
5: А? Покачи.
7: Нет, с Покачи пока нету.
3: Но базируетесь вы
7: в Ханты-Мансийске. Базируемся мы в Ханты-Мансийске. У нас проходят учебно-тренировочные сборы в Ханты-Мансийске. Ребята со всего округа приезжают в Ханты-Мансийск, заселяются в гостиницу, живут в гостинице. Мы здесь тренируемся, и после учебно-тренировочного сбора, возможно, выезды, ну и были у нас выезды в прошлом году сразу же на чемпионат России.
4: Ух ты.
7: В прошлом году, в этом сезоне, то есть мы провели 4 этапа чемпионата России. Вот это первый этап у нас был в августе, это был для нас дебютный этап.
4: Так.
7: Мы там стали вторыми. Смотрите, есть две лиги сейчас появилось. Вот, в связи с тем, что сейчас в России больше 30 СВОшных команд по слэш-хоккею, появилась вторая лига, Лига Героев.
4: Mm-hmm.
7: Вот, и мы сейчас на данный момент участвуем в Лиге Героев на чемпионате России. То есть это официальный чемпионат России. Из Лиги Героев можно перейти в высшую лигу. То есть в этом году две команды перейдут в высшую лигу.
3: Ну, тот, кто, соответственно, по итогам сезона займет первое и второе место, да?
7: Да.
3: Вы,
7: да,
3: получается, 4 этапа уже у вас было. А всего сколько этапов за год?
7: Вот 4.
3: В календарном. 4. То есть вы
7: этапа
3: уже откатали.
7: Мы уже откатали,
5: и стали третьими.
3: И стали третьими.
4: По итогам
3: третьими
4: всех этапов.
7: Да,
4: очень круто.
7: Да, да.
4: Очень круто.
7: Ну, то есть мы прошли 4 этапа и заняли бронзу чемпионата России. Я, конечно, как тренер сначала расстроился.
4: Да ладно.
7: Да.
3: Ну, знаешь, потому что те, кто в финал попадают, они автоматически переводятся в высшую лигу.
7: Да. Да.
4: Но,
7: да,
4: я так понимаю, вот, сначала расстроился, но...
7: А потом рассудил все, подумал, и я понял, что нам еще рано быть первыми, вторыми, ну, быть чемпионами России. Потому что, к кто стал чемпионом России, первое, второе место, они переходят в высшую лигу. А нам туда еще рано. А в высшей лиге там играют ребята-профессионалы. А у нас в Лиге Героев не только ребята СВО играют, у нас и юниорские команды играют. То есть у нас смешанные составы. И на данный момент, пока команда у нас молодая, я играю вместе с ребятами как играющий тренер. В раздевалке я тренер, а на поле я как игрок.
5: На самом деле ребятам очень повезло, потому что Костя, во-первых, он профессиональный слэш-хоккеист, во-вторых, он на равных с ними, он такой же, как и они, тоже так же с ампутацией. Он, ну, я считаю, что это просто подарок судьбы, такой тренер. Не потому, что он мой муж, а на самом деле у них вот получилась такая большая, дружная, огромная семья. Вот, и у ребят горят глаза, и они очень уважают Костю. Вот прям смотришь на них, и у меня аж прям вот ком в горле иногда.
4: Как вы находите ту грань, когда надо же очень строгими и требовательными быть, но при этом как-то, ну, во-первых, свои, как бы, ребята уже родные там.
3: Да, это братаны. Не надо никакую грань искать. Это же вообще огромное преимущество, на самом деле, быть играющим тренером. Одно дело, когда ты с бортика какие-то указания даешь, да, по тактике, например, а другое дело, когда ты внутри уже этого процесса, внутри игры.
4: Ну, периодически же надо где-нибудь там и голос может повысить, и это нормально у вас там вот это общение строится?
3: Часто ли звучат
4: надо быть
3: матюки.
4: Жестким и требовательным, но вы же при этом
5: иногда приходят и говорят, я сегодня их обматерил.
4: Ну, что? Зато игра, наверное, сразу лучше стала.
5: А потом пряник дал.
4: Понятно. В общем, баланс
7: нет, на самом деле, я же свою профессиональную карьеру завершил только в прошлом году. Как раз я отыграл чемпионат России, мы стали вторыми, вернулся и ушел на тренерскую работу. И на данный момент я также учусь тренерской работе, как ребята учатся слэш-хоккея.
4: У вас параллельное обучение происходит.
7: Да, у нас параллельно. Ну, на самом деле, у нас все происходит на взаимном уважении. То есть, вот если поначалу ребята, они просто, для них это было как, ну, они не понимали, где они и что, и зачем они вообще сюда пришли, то сейчас, на данный момент, большинство из них, вот основной костяк команды, они уже, можно сказать, профессионалы, они самостоятельно начинают заниматься. Они слушают установки, они стараются выполнять правильно тренерское задание, упражнения, которые мы отрабатываем на тренировках. Да, конечно, иногда приходится повышать голос.
4: Как
7: но
4: и любого тренера,
7: не,
4: наверное.
7: Не без этого.
3: А вот эта история, вы говорите, вот они становятся профессионалами, это история профессиональная? То есть у них есть контракты, у них есть зарплата?
7: Практически каждый из них...
3: Вот они становятся профессионалами, это история профессиональная? То есть у них есть контракты, у них есть зарплата?
7: Практически каждый из них сейчас уже на данный момент...

0: финансирования от клуба и посвящает всего себя в течение сезона работе именно...
1: Нет, это трудоустройство именно на базе Центра адаптивного спорта.
2: Совершенно верно.
1: Круто.
2: Тут благодаря правительству, нашему правительству Югры, были выделены специальные ставки для ветеранов СВО под слэш-хоккей.
1: Ух ты, ну здорово, спасибо
0: а
1: большое.
0: А вот некоммерческая организация... Для чего, почему?
1: Да, теперь будем общаться с Ольгой, узнавать, для чего вообще слэдж-хоккейному клубу нужна была своя общественная организация некоммерческая. Но обсудим это уже после рекламы.
3: Важен каждый. Радио Югра. Реклама.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
9: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Важен каждый.
1: Мы снова в эфире, и сегодня говорим о слэдж-хоккейном клубе «Север», в котором состоят исключительно ветераны СВО из Югры. У нас в студии тренер клуба Константин Шихов, а также руководитель некоммерческой организации «Слэдж-хоккейный клуб «Север» Ольга Шихова. Ольга, вот теперь мы с вами пообщаемся как раз. Расскажите, почему вообще возникла необходимость в создании этой организации?
10: Ну, на самом деле, для привлечения партнеров, друзей, ну, партнеров, на самом деле.
1: Поддержка нужна.
10: Да, поддержка нужна, допустим, чтобы даже закупать вот экипировку для команды. Она, на самом деле, не дешевая.
0: Ну, проще говоря, спортсмены у вас, если сидят на зарплате в центре адаптивного спорта, да, вы сказали?
2: Да.
0: То форму вратарскую купить центр адаптивного спорта вам не может.
2: А, смотрите, нет. Центр адаптивного спорта нас полностью всем экипирует. К примеру, начиная от вратаря и заканчивая полевым игроком, санями. Но дело в том, что на данный момент в связи с импортозамещением мы не можем через центр адаптивного спорта закупать иностранную экипировку. То есть это, к примеру, канадские сани, канадские клюшки, перчатки, там, ЦЦМ, Баур. Вот для этого и была создана
10: некоммерческая организация, да. И, конечно же, это возможность участвовать в грантах губернатора и президентских грантах. Вот сейчас у нас первый грант, мы заявляемся на грант губернатора Югры. Опять-таки же с той целью, чтобы этот грант мы могли использовать для покупки классных клюшек, классных крак.
1: Современных, вот. Самых крутых, да?
10: Да.
2: Я вот с 2013 года тренируюсь на канадских санях. Вот, и, к примеру, я пробовал разницу нашего российского производства санки и свои, то есть разница чувствуется. Угу.

0: Чем больше шайб в ворота летит от Кости на канадских санях.
1: Понятно.
0: Ну, хотя у Кости и так они залетают нормально. Вот, поэтому, да, пользуясь случаем, нам вообще важна поддержка. Не только, да, материальная. Это круто, здорово. У нас есть страничка в социальных сетях. Пожалуйста, подписывайтесь, поддерживайте нас. Потому что у нас, вот мы запланировали, да, через год турнир.
1: Так.
0: Ханты-Мансийске.
2: Да, если у нас получится.
0: Да, ну у нас получится.
1: Если это не секрет, и вы готовы поделиться, расскажите, что, какие планы?
2: А, если все хорошо пройдет, и мы получим гранд губернатора, то к 9 мая мы хотели бы провести турнир по УРФО. То есть это наша команда СКК «Север», команда из Тюмени, Тобольска и Екатеринбурга.
1: То есть вы даже уже состав определили?
0: Они готовы к нам приехать.
2: Мы уже с ними созванивались, они готовы приехать в Тобольске. Вот у нас команда появилась тоже среди ветеранов СВО, в Тюмени.
1: Вот, да, вот вы назвали четыре команды, это как раз те, которые сейчас есть в УРФО, правильно я понимаю? Это вот все,
2: да,
1: все четыре.
2: В Омске команда есть.
1: Но это уже чуть дальше,
2: да,
1: в УРФО.
2: Чуть дальше.
1: Ну, когда-нибудь,
2: да,
1: может быть, уже замахнетесь на более широкий масштаб.
3: Я все сижу, думаю и пытаюсь понять, вот в вашем деле, а можно, допустим, понять, увидеть, что в Тюмени есть суперкрутой вратарь или суперкрутой нападающий, и мы хотим вот его видеть в своей команде. И как-то его можно заскаутить, там, переманить к нам
1: сюда? Я так понимаю, что здесь все-таки главная цель — поддержать Егорский.
3: Я понимаю,
1: ребят, да?
3: Не, но все равно же есть какие-то, например, там, стремления, амбиции, там, желание выиграть вот в следующем году чемпионат вашей лиги, да, подняться выше.
1: Ну,
3: туда.
1: А почему нет? Ведь, по сути, мы с тобой тоже переехали в Югру на работу. Нас,
3: да,
1: пригласили на работу, и мы ни разу не пожалели, что переехали, да? Ведь может тоже человек переехать и устроиться на работу в Центр адаптивного спорта и стать вашим однокомандником. Это же тоже возможно?
2: Это возможно в том случае, если, конечно, у нас будет дополнительное субсидирование на клуб, потому что на базе Центра адаптивного спорта мы
1: все
2: пока,
1: ставки заняли уже, да?
2: Но пока не можем этого сделать. Uh-huh. Вот, только если через клуб. Конечно, хочется. Uh-huh. Может, мне в команду хочется какого-то профессионального игрока, да, но мы не можем пока себе этого позволить. Вот. Ну и, конечно, в первую очередь хочется воспитать своих игроков.
0: Uh-huh.
2: То есть мы молодая команда, и хочется воспитать игроков своих с округа, поддержать своих ребят в первую очередь.
0: Угу.
2: А в дальнейшем, конечно, можно развиваться и идти дальше. Вот. У нас вот в Ханты-Мансийске, получается, на данный момент из Ханты-Мансийска это два вратаря местных, ну, местные ребята, и четверо полевых. Ну, а остальные все с округа.
0: Угу.
2: То есть вот у нас даже сборы закончились, основные сборы, а мы с ребятами каждую неделю, 2-3 раза в неделю выходим на лед, катаемся.
1: Ну да.
2: Ну, так по минимуму что-то отрабатываем, учимся дальше, продолжаем учиться кататься на санях, владеть клюшкой, шайбой, потому что это не так быстро. Ну, дело в том, что ребята приходят, они, ну, большинство из них не спортсмены, они никогда не были даже связаны со спортом. А сейчас вот на самом деле, кто основные ребята в команде, они уже, можно сказать, да я и скажу, что они уже спортсмены. Но
1: переквалифицировались.
3: То есть, получается, ваш клуб это не просто команда, это еще и в какой-то роде академия, да, которая воспитывает собственных спортсменов.
1: Так и есть, с нуля ребята начинают. Я вообще понимаю, что они, получается, до СВО работали там кем угодно, в офисе могли сидеть вообще, да? Прошли потом через СВО и сейчас осваивают для себя, по сути, вообще новую нишу. Они становятся профессиональными спортсменами реально с нуля. Это прям новая жизнь у людей.
2: Совершенно верно. Но вот смотрите, я, к примеру, до травмы, до своей, да, получается, я кем только не работал и где только не работал. То есть я, когда потерял ноги, и так получилось, что я в детстве занимался спортом, играл в хоккей, борьбой занимался до армии, после армии я чем только не занимался, после ампутации ног. Так получилось, что судьба меня обратно вернула и вернула в слэш-хоккей. И вот в слэш-хоккей я с 2011 года, конечно, мы через многое прошли, мы на самом деле учились также сидеть в санях, со сборной очень выездов было много международных. Нас Европа обыгрывала с разгромными счетами. И буквально через 4 года Европа, конечно, осталась позади.
0: Uh-huh.
2: То есть для сборной России самые, ну, принципиальные соперники – это канадцы и американцы. То есть вот я про что хотел сказать, что я даже и не думал, что судьба меня когда-то вернет в спорт. И можно сказать, я в слэш-хоккей-то и не умел играть. И я к чему-то, что вот, к примеру, приходит человек после СВО, и в первую очередь для него это вообще такой моральный подъем, реабилитация. Я вижу по ребятам, как у них глаза горят. Сначала, конечно, им тяжело, у них не получается, но со временем они просто уже без тренировок не могут.
1: Но это на самом деле ведь речь не только про физическую адаптацию, про реабилитацию. Это действительно какая-то новая жизнь у ребят. Вы их вовлекаете в такую атмосферу, в такую среду, где у них появляются какие-то новые цели, достижения. Они видят смысл, для чего и почему они это делают. Видят первые результаты, причем очень крутые. Третье место, ничего себе, в России. Ну, то есть это реально мотивация жить дальше и жить уже по новому сценарию, конечно, да? Но жить на очень крутом, качественном уровне и быть именитыми спортсменами. А я уверена, что когда-то вы все станете именитыми спортсменами и перейдете обязательно в эту высшую лигу. Ну и получается, что особенность еще, опять же, вот ваша, да, Константин, то, что вы сами прошли этот путь, когда-то с нуля там вот это все начинали, и вам сейчас проще это ребятам все показать, рассказать, потому что, ну, вы понимаете, как им сейчас сложно.
0: Да-да-да, конечно. Да, и Костя, на самом деле, вот еще раз повторюсь, такой классный тренер, он как и за папу, и за маму, он позвонит каждому и скажет: так, Слав, ты сегодня на тренировку идешь? Иду. Так, звонит следующему: Алексей, ты на тренировку идешь? Да, иду. Там кто-то не придет, почему не пришел? Ты понимаешь, что вот это, и начинает им всю перспективу, потому что на самом деле перспектива колоссальная. Угу. Попасть в высшую лигу, потом у нас Паралимпийские игры впереди, и мы, слава богу, допущены. Ну, на самом деле это очень круто. Ну, вот те ребята, которые сейчас в команде, они, мне кажется, очень счастливы, глаза горят, и с удовольствием идут, как на праздник, они идут на тренировочные сборы.
1: То есть я правильно понимаю, что все-таки у нас у всех теперь, вот у вас, понятно, и мы теперь тоже со слушателями будем за вас болеть, что вообще у нас такая, знаете, далекая цель, хотя она ближе, чем кажется, это стать все-таки паралимпийскими чемпионами в идеале, да? Стремиться к этому будем?
2: Ну, паралимпийскими чемпионами это не просто стать, это такой серьезный скачок. Ну, для ребят, во-первых, нужно попасть в первую очередь в сборную России, отобраться. Ну, закрепиться в составе и уже, то есть в составе сборной России уже выступить на Паралимпийских играх.
1: Но мечта ведь есть такая? Где-то там?
2: Ну, у меня когда-то была такая мечта. Ну, я надеюсь, что у моих ребят тоже есть в голове эта мечта попасть в состав сборной России, одеть свитер сборной России и выступить на Паралимпийских играх, на чемпионате мира и Европы. Ну, на самом деле, это, ну, классно, круто.
3: Но вы прошли путь от «Здравствуйте, я хотел бы заниматься слэдж-хоккеем» до призера Паралимпиады за 3 года, да? А до следующих Паралимпийских игр 4 года у нас сейчас, если я правильно понимаю, они будут в 30-м году.
2: Да.
3: Да, то есть даже
1: все
3: фора
1: реально.
3: Есть. У ваших подопечных на год больше времени,
1: чем у вас было.
3: Поэтому, почему
1: все
3: нет?
1: Все реально, на самом деле. Мы сейчас все вместе, вот наша большая аудитория, со слушателями.
0: И реальный пример перед ними, да, что все возможно.
2: Да нет, на самом деле ничего нереального нету. То есть главное поставить себе цель и идти к этой цели. Это я тоже вот...
1: пахать.
2: У меня же 2 протеза до колена, получается. Я вот все 26 лет, то есть не стоял на коньках вертикально. 26 лет последний раз катался на коньках.
0: Назад.
2: И этой весной все-таки я решился, одел коньки и вышел на лед на коньках, то есть я сейчас каждую тренировку выхожу буквально там по 5, по 10 минут, по 15 минут, катаюсь на коньках.
0: Ух ты. Так, глядишь, и команда вертикального хоккея среди ветеранов СВО образуется.
1: Да,
2: раньше, раньше у нас в России была сборная России среди ампутантов, которые катались на протезах, на коньках, играли в хоккей.
1: В общем, подводя итоги сегодняшней нашей встречи, во-первых, мы рады сообщить нашим слушателям, я уверена, многие сегодня впервые узнали, что у нас есть такой слэдж-хоккейный клуб «Север», что вы за год, который вот год назад вы образовались, да, уже достигли таких результатов, что сейчас еще появилась некоммерческая организация, которая помогает всячески этому клубу, и мы рассчитываем на помощь и поддержку всех, кто неравнодушен и готов идти вместе с вами. к этим великим, кстати, целям и достижениям.
3: Резюмируем каким образом. Вы молодой, но амбициозный клуб, у которого следующая задача на следующий сезон — это подняться в высшую лигу. Вам для этого необходим какой-то финансовый багаж, правильно?
1: Конечно.
3: И есть возможность, если посотрудничать у кого-то, выступить в качестве там спонсора или оказать какую-то финансовую поддержку.
1: И, может, не обязательно финансовую.
0: Да, информационную. Да, я вот про это и говорю, да.
2: Поэтому мы будем рады любой поддержке.
0: Да, на самом деле мы очень ждем ребят в свою команду, в свою семью.
3: Слэш-хоккейную. А есть такие, которые еще не в курсе, что вы существуете? Ну, имеется в виду.
2: Я думаю, что есть ребята, которые не в курсе по нашему округу.
3: То есть, возможно, сейчас кто-то услышит, скажет, что где я был, когда вы собирались.
1: А чего я сижу до сих пор, да? Это правда. Мы надеемся, что вообще наша программа, во-первых, для кого-то станет открытием, что у нас есть такой клуб, что туда можно войти, попасть, стать чемпионами в перспективе. А всем неравнодушным югорчанам у нас очень много в Югре организаций, и бизнес не всегда неравнодушный. И, может быть, даже на уровне власти. Ну, в общем, мы всех подключим, насколько это возможно. Мы призываем, спасибо. Потому что нам очень нравится ваша миссия, ваша цель, то, чем вы занимаетесь. И мы реально очень хотим, чтобы вы, ну, прям достигали таких планок, которые мы сегодня озвучили в рамках эфира.
0: А мы вас обязательно пригласим на турниры, чтобы вы воочию посмотрели на этот захватывающий вид спорта.
2: Ну, тогда... Вообще, я хотел вот еще сказать, что ребята, вот кто после специальной военной операции... И тем более с ампутацией, обращайтесь к нам, приходите к нам в клуб. Мы будем рады, наши двери открыты. Вот в первую очередь наш клуб – это социализация вас, чтобы вы восстановились. Мы будем рады каждому.
0: И не сидели просто дома.
1: Угу. Ну, здесь надо сказать, что не важна никакая подготовка спортивная. То есть даже если вы никогда не занимались никаким видом спорта, просто приходите.
2: Совершенно верно, да. Мы научим.
1: Все начнете с нуля. В хорошем
2: конечно,
1: смысле.
2: И научим на турнике подтягиваться, и на брусьях отжиматься.
0: И жирок топить.
2: И в санях сидеть. Да, и клюшкой, и шайбой владеть.
1: Все-таки я поняла, что у вас с Аней и держаться в них, это вот самое сложное, да, из всей нашей беседы. Это такой самый...
2: Баланс в санях держать непросто.
0: Там же нужно еще бросить шайбу, еще удержаться. Клюшка переворачивается, ты едешь, отталкиваешься, там шипы на клюшках с одной стороны, а... Потом ее быстро переворачиваешь и бросаешь шайбу. Ну, это, конечно, очень так сложно. Я сама еще не сидела, надо прийти посидеть в санях.
1: Хорошо, спасибо огромное. У нас сегодня в гостях супружеская пара Ольга Шихова и Константин Шихов. Ну, кстати, Константина Шихова, я думаю, в Югре многие знают. Но если что, еще напомним, это серебряный призер Паралимпийских игр в Сочи. Это мастер спорта международного класса. Это заслуженный мастер спорта России по слэдж-хоккею. И 15 лет Константин был капитаном слэдж-хоккейной команды Югра.
0: Чуть меньше.
1: Ну, почти 15 лет. Ну, больше 10
2: лет,
1: точно.
2: Лет 10 точно.
0: Да, вам огромная благодарность, что вы нас пригласили на эфир.
2: Спасибо
0: это
2: большое.
0: Это очень важно, это очень ценно, да, для нас.
1: Вот Ольга сказала, это очень важно. А у нас программа называется «Важен каждый». Вот в данном случае важен каждый молодой или не очень мужчина, который вернулся со СВО и может сейчас продолжать просто свою спортивную карьеру, начать даже, да, у вас в клубе. Важен каждый спонсор или общественная организация, или партнер, да, который может поддержать.
3: Или благотворитель.
1: Важен каждый зритель, который будет приходить. Вообще в этой истории важен каждый, поэтому мы надеемся, что благодаря сегодняшнему нашему эфиру вас ждет еще больше процветания, развития. Мы вам этого искренне желаем.
4: Важен

0: радио Югра. Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Любовь не только в воздухе, но и в коробках от «Суши Мастер». Встречайте новинки. Сет «Шик любви». Удовольствие для особого вечера. И сет «Любовь с первого ролла». Вкус, в который влюбляется с первого кусочка. Дарите эмоции себе и своим близким. Заказывайте прямо сейчас. «Суши Мастер». Все получится.
6: А у нас в Лукошке рыбка. Открылся новый магазин от любимого, родного Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба.

0: магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
1: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру.
3: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
2: Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
2: Будьте внимательнее на дорогах, даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы, жители Ханты-Мансийска, не представляем жизнь без вкусной местной рыбы. А гости города едут в наши края, чтобы попробовать эти невероятные деликатесы. Теперь любимые лакомства еще доступнее. Открылся новый магазин от Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки и полуфабрикаты, цены от производителя и отличное качество. Рынок Лукошка. Кошка. Первый этаж. Фирменный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Майские близко! Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662, 533-101, 2026 год.
7: «Автомолл». Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американцев. Американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
5: Любовь не только в воздухе, но и в коробках от «Суши-мастер». Встречайте новинки. Сет «Шик любви». Удовольствие для особого вечера. И сет «Любовь с первого ролла». Вкус, в который влюбляются с первого кусочка. Дарите эмоции себе и своим близким. Заказывайте прямо сейчас. «Суши-мастер». Все получится.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 330252.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.
6: А у нас в Лукошке рыбка. Открылся новый магазин от любимого, родного Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, сны.

0: магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
1: Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: коробках от Суши Мастер. Встречайте новинки. Сет «Шик любви». Удовольствие для особого вечера. И сет «Любовь с первого ролла». Вкус, в который влюбляются с первого кусочка. Дарите эмоции себе и своим близким. Заказывайте прямо сейчас. Суши Мастер. Все получится.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Мы, жители Ханты-Мансийска, не представляем жизнь без вкусной местной рыбы. А гости города едут в наши края, чтобы попробовать эти невероятные деликатесы. Теперь любимые лакомства еще доступнее. Открылся новый магазин от Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки и полуфабрикаты, цены от производителя и отличное качество. Рынок Лукошка. Первый этаж. Фирменный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Презентация через 5 минут.
7: Проспал экзамен.
8: Вот-вот опоздаю.
9: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
10: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на Япроф.рф. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П 304-662-533-101. 2021 год.
2: Любовь не только в воздухе, но и в коробках от «Суши Мастер». Встречайте новинки. Сет «Шик любви». Удовольствие для особого вечера. И сет «Любовь с первого ролла». Вкус, в который влюбляется с первого кусочка. Дарите эмоции себе и своим близким. Заказывайте прямо сейчас. «Суши Мастер». Все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки: удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

радио «Югра». Главное, главное окружное радио «Югра». Tank fly, boss walk jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: радио «Югра». Главная музыка на окружном.
1: Мне не нужно других. Мне нужно тебя. И так мое сердце волком воет и просит любви.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: как и я.
1: Радио «Югра».

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС, 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио